смотрю на нее, только на нее, иду в ее сторону, лишь бы не споткнуться, так очаровала она меня. А что там, возьму какой-нибудь розовый велосипед, доеду к ней побыстрее и будем танцевать под Шаде вместе. Баиндия, мод, чё, здесь на Европе Плюс, больше хитов впереди, Брукс Экстиен, Марк Дан, Джованни Ричи, все для тебя, никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

From the Sunlight, Dracula, это Tame Impala и Джани на радио номер один в России, 3:35 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, и я скажу так. Мы, конечно, не как Дракула. Мы от солнца никуда не бежим, мы, наоборот, движемся прямо к нему, прямо к горячим его лучам и к жарким хитам, которые у нас прозвучат в самое ближайшее время. Coldplay, Lil Sims, Burn Boy, Liana и Tini, We Pray. Сразу после Vertigo, Avalon Roxton в твоих динамиках, не пропускай.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса классной музыки ждет тебя впереди. Рассказываю, что будем слушать. I can't wait. Bob Sinclair, Kaze. Совсем скоро. До этого Фафа Дебелем, Морио. Ну и ранее остальных. Die for me от Zayn тоже появится. Все это в следующем часе. В финале этого Флорайда, Whistle, а также Лени, Имран, The Weeknd. Совсем скоро в твоих динамиках. Не пропускай.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Mr. Know-It-All, Daddy Swims, тот самый легендарный хитмейкер. Да, у нас впереди больше суперской музыки. Меня зовут Миш Зайцев. Дилемму поставлю для тебя Нелли и Келли Роулинг в самое ближайшее время, сразу после BTS и их трека Swim.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всем от лица радио номер один в России и меня, ведущего Межзайцева, всем разрешается смеяться над собой, над всем подряд, и чтобы настроение было шикарное. Я тебе в этом помогу этим пятничным утром. Энрике Иглесиас впереди, Шон Пол на фите. Байландо послушаем сразу после Miles Away от Offenbach в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Оставь зеленый след.
10: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.
12: Европа Плюс. Лучше.

0: Это что за прямая бочка? Это Альфар Бен и Ренни Миллер. Body Talk на Европе Плюс. Та самая пятничная, да. Станцуй под нее, проснемся вместе на радио номер один в России. В финале этого часа Тейлор Свифт взбодрит нас. Shake it off. И также All My Life успеем послушать до этого Purple Disc Machine и The Magician.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Медуза Don't Wanna Go Home. Прорыв недели Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер один BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Тейлор Свифт, это Шагиров, это Европа Плюс, это пятница и утро, и мы влетаем смело в этот прекрасный день для того, чтобы взбодриться и прожить его так, чтобы потом вспоминать с улыбкой.

0: 5 часов утра. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, наконец-таки пятница, да, утро, крутой подъем на Европе Плюс, Миша Зайцев меня зовут, я рад приветствовать всех, кто уже проснулся, взбодрился, готов, так сказать, ну, все осуществить, все, что запланировал на этот день, и дальше все выходные отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие от жизни, да, рассказываю, какие планы у нас на этот прекрасный день, на 5 июня 2026 года, у нас вообще-то удачный созвон в этом часе случится. Нужно будет дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый получит подарочек от радио номер один в России. Также гороскоп по плану, также Tokyo Hotel по плану, Love Who Loves You Back прозвучит совсем скоро. А прямо сейчас открываем этот прекрасный день с треком Rain Dance. Дэйв и Тимс в твоих динамиках. Делай громче. Летим.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Новость из Японии. Вернее, может быть, это аналитика, лучше так сказать. В общем, новость следующая. В Японии настолько чисто, что даже лужи прозрачные. Да, несколько дней назад там бушевал сильнейший тайфун. Многие места до сих пор затоплены. Однако вместо жижи, вот этой грязной, мусора, в лужах кристально чистая вода. Даже измеряли какими-то приборами, и приборы показали, что в целом вода гораздо чище, чем она должна быть в лужах. Видеозапись только что я посмотрел. Ну, действительно, как будто маленькие бассейны. И видно всю разметку на платформах, на парковках. Как будто бы идеально. Как будто бы даже по фэншую. Еще красивее стало, чем должно быть. Да, Япония слишком идеальная страна для нашего мира. Больше китов впереди, Уиски, Цинус Давуда впереди. Диги-диги сразу после Медузы и Генри Камел. Don't wanna go home в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Вот он, настоящий стиль. French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на радио номер один в России. В Москве уже 5:20. Мы летим в сторону гороскопа. До этого пару хитов еще прозвучит. Богдан Медведь, Broken Heart и Get Busy. Успеем послушать Annabelle England.
1: Реклама.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Jet Tour Silver Аэропорт.
4: Когда дорога становится сложнее, Jet Tour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jet Tour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты, Т-банк.
13: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
14: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.

пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, приснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь и к другим. Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Вот что советует Вселенная, удачный созвон впереди, сразу после Usually Salto, Jamaican послушаем, также Seaball, Never Go Away прямо сейчас.

0: Джо Майкен, Хью Джо и Золото здесь на Европе Плюс. 5:35 уже в столице. Мы начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, с нас подарок. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» — все нужное в нем.
11: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Личный созвон.
1: Ну что, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи Михаил. Миш, привет.
2: Привет.
1: Ну что, как дела твои? Как настроение? Рассказывай все-все-все.
2: Ну, все хорошо. Угу. Погода солнечная, настроение тоже.
1: Окей, окей. Какие планы на выходные?
2: Отдыхать после трудной недели рабочей.
1: О, это замечательно. Это у меня примерно такие же. Я вот сегодня схожу в зал, а потом суббота, воскресенье, все, мы лежим. Ничего не делаем. Я вот так. Я планирую гедонистический образ жизни в ближайшие субботы и воскресенье. Ну, Миш, хорошо. Ты не один. С нами еще на связи Александр. Саш, и тебе тоже привет.
3: Привет, привет.
1: У тебя как дела? Как поживаешь? Рассказывай.
3: Ой, все прекрасно. Светит утро. Классно, на работу еду.
1: Красота, парни, красота. Ну и что, значит? Попробуем сравнить ваши три последние цифры номеров телефонов. Вы готовы?
3: Конечно, готовы.
1: Окей, тогда погнали. Миш, мы с тебя начнем. Давай последнюю цифру. Что там?
2: 7.
1: 7. Так, Саш, что у тебя?
3: 5.
1: Угу. Подожди, стой, у тебя не 5. У тебя последняя цифра другая. Ты третью с конца назвал.
3: А, последняя.
1: Да, да, да, самая. Но 8, да, тоже не совпадение. Я-то уже знаю ваши цифры, я все вижу. Давайте предпоследнюю. Миш, что там?
2: 2.
1: 2, Саш, у тебя?
3: Тоже 2.
1: Да. Да, удалось-таки дозвониться двум людям с одинаковой цифрой в тройке последних. Ребят, я вас поздравляю, это победа. Это победа каждому. Футболка от Европа Плюс, классный мерч, и эти аплодисменты тоже для вас. Ну что, крутых выходных, классной пятницы, еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше гитов впереди, мод появится, споет намек на нас сразу после Несси Барретт, Dying on the Inside.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Europa Plus.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижима поближе, без остатка раствори.
1: Будем растворяться без остатка в этой пятнице на Европе Плюс. Мод, намек на нас только что. Впереди Lovers on the Sun, Дэвид Гетта и Сэм Мартин сразу после Chapel Run. Good luck, babe, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Да все без...
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.гмены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.

0: Great Wall Motors.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Just close your eyes and hold your breath. Да, Сэм Мартин, Дэвид Гетта. Закрываем глаза, задерживаем дыхание и ныряем в эту пятницу на Европе+.

0: Вот и Паш Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Сразу вопрос тебе.
2: Я готов.
1: Любишь поесть?
2: Спрашиваешь еще. Я думаю о еде всю жизнь, Паш.
1: А представь себе, что ты вот поешь и при этом еще сэкономишь.
2: О, так, интересно.
1: Вот сейчас расскажу, что нужно покупать.
2: Я не умею так, ну давай.
1: Назван самый подешевевший продукт. РИА Новости сообщает о том, что больше всего в цене этой весной потеряли огурцы. Они подешевели больше, чем в два раза. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня уже 143 рубля. Также значительно снизились цены на помидоры на 20%, до 223 рублей за килограмм. А в тройку вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась больше, чем на 3%. Пятерку самых подешевевших в России этой весной продуктов замыкают бананы и рис.
2: Замечательно, Паш. То есть и даже масло, скажем так, подешевело, да?
1: Масло берешь, огурцы, рис, бананы и что-то еще.
2: Даже рис с бананами.
1: И помидоры. Все это. И вот и ты сэкономил, понимаешь?
2: Паш, спасибо тебе за такие новости.
1: Ну, как спасибо.
2: Но знаешь... вот так вот, да?
1: Да.
2: Хорошо, я понял.
1: Еще есть одна новость интересная. Зумеры и Альфа признались в отсутствии у них базовых навыков предыдущих поколений. Свежий опрос показал, что каждый второй зумер не умеет пользоваться классическими часами со стрелочным циферблатом. Также половина молодежи не знает, как вкрутить лампочку. Абсолютное большинство зумеров и Альфа признались также, что просто не способны ориентироваться в городе без карты или навигатора. Таковых 86%. А 70% опрошенных признались в том, что не помнят таблицу умножения, не могут считать в уме и с трудом пересчитывают даже бумажные деньги и сдачу в магазине.
2: Паш, ну вот про то, что сложно ориентироваться без навигатора, это да. Это я согласен, я сам, честно говоря, если бы не навигатор, вряд ли бы дошел до работы.
1: Ладно, это все не важно. Миша, лампочку вкрутить можешь?
2: А что там сложного? Главное, свет выключить перед этим.
1: А ты когда-нибудь занимался этим?
2: Да, я менял лампочки регулярно.
1: Ты хороший зумер, молодец.
2: Странно было, Паш, если бы я не умел.
1: Хорошо. Ну и самое вкусное, конечно, я оставил на потом. Да, наконец. Наконец-то раскрыто расположение баз инопланетян на Земле.
2: О!
1: Да, Daily Mail пишет о том, что эту информацию раскрыл бывший сотрудник ЦРУ. Ветеран армейской разведки Лин Бьюкинен участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Базы, по словам пенсионера, располагались на Аляске, в Австралии и в Зимбабве, а также на границе Испании и Франции. Проект продолжался с 78 по 95 годы и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом. Подтвержденных доказательств существования инопланетных баз до сих пор нет.
2: А я-то думал уже, что у нас базы инопланетян по всему миру, Паш. Я уже хотел тебя проверить, насколько ты человек. Уже испугался, знаешь, мало ли что, раз у нас так много баз. Может, среди нас они?
1: Возможно. А возможно и вот этот человек, который все это раскрыл.
2: О, он тоже, так сказать, да, имеет к этому отношение. Но 100% инопланетяне есть. Иначе как такую классную музыку-то можно писать?
1: А что там у нас, Миша?
2: Сейчас расскажу. Алекс Уоррен, первый инопланетянин. Да. Favorite Dream, до этого Hapex, Intihaska, прямо сейчас Биберакс и Faceless New Religion на Европе+.
3: Крутой подъем.

0: Это Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы двигаемся в это пятничное утро вместе. А Сианна появится уже вот-вот. Can't Stop Thinking About You сразу после Flight Facilities и All Eyes Trouble. В твоих динамиках делай это утро громче вместе с нами.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Bump Now, The Warning, Европе Плюс 6.20, столица. Мы двигаемся в сторону гороскопа. До него пару хитов осталось. Мартин Гаррикс, Animals. И также Вертиго послушаем Avalon Rockstone совсем скоро.
1: Реклама.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Европа Плюс. Лучшие места.

Ну что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас, специально для тебя. Ни в коем случае не пропусти, иначе, ну, как ты поймешь, как жить эту пятницу? Погнали, Овны! Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать повод для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь к другим. Водолеи, вместе с вами растут ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Вот что говорят нам звезды. Впереди музагруз сразу после моей Мишель на малиновой луне. И Рихаб Вайс и Джипи Купер успеет прозвучать Jet Plane.

0: тобой встретимся не однажды, а прямо сейчас, если ты сумеешь дозвониться. Да, 495-745-6565, набирай номер. Собственно, будем общаться и играть в Музагруз прямо здесь, прямо сейчас. 495-745-6565, жду твоего звонка.
1: Реклама.

0: экологично. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Оставь зеленый след, сделай мельче.
5: «Экофест» 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. «Экофест МГМ 0+.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Санитар».
8: Поверка водомеров без снятия.
7: Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Крутой подъем!

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, с минуты на минуту мы узнаем, удастся ли Наташе сегодня забрать худи от Европы Плюс. Наташ, привет!
2: Привет, привет.
1: Так, ну доброе что? Утро. Доброе, да, доброе. Как твое утро, кстати говоря?
2: Отлично, погода отличная, все хорошо.
1: Ой, да, сегодня солнышко,
2: это
1: пятница.
2: Тем более я дозвонилась, это так неожиданно.
1: Вот, вообще, да, едешь на работу, и вот такой подарочек сразу же в пятницу, ну это же здорово.
2: Да, суперский подарок, да.
1: Что еще у тебя спросить? Ну вот лето началось, июнь, впереди еще 2 месяца летнего сезона. Какие планы у тебя?
2: Поеду отдыхать на море.
1: Отдыхать на море? Здорово,
2: да.
1: Здорово. Я, честно говоря, очень хочу. Я в мае уже съездил один раз и хочу еще раз в июне, но я пока не понимаю, получится у меня или нет. Но вот с каждым днем...
2: Я думаю, что получится.
1: Я очень надеюсь. Я уже столько молитв вознес, чтобы все сложилось как надо. Тоже очень хочу. Ну ладно, пускай у меня все сложится, я съезжу на море, а ты сейчас победишь в Муз-загрузе. Ты готова попробовать?
2: Да, попробую.
1: Окей. Вопрос следующий. Кто из этих исполнительниц, из этих девушек никогда, никогда не ходил в обычную школу, а было домашнее обучение у нее? Вариант А2. Это может быть Билли Айлиш. Или же на домашнем обучении была Леди Гага. Эта исполнительница никогда не ходила в обычную школу, была на домашнем обучении, и это помогло ей очень рано начать заниматься музыкой. И с братом она сделала очень много хитов. О ком идет речь, Наташ?
2: Конечно же, первый вариант.
1: Конечно же! Конечно же, первый вариант! Наташ, ну я тебя поздравляю. Действительно, Билли Айлиш вообще ни ногой в обычную школу у нее ни разу не было. А Леди Гага как раз-таки училась в самой обычной школе. Это был абсолютно правильный ответ. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе прям в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое, я очень рада.
1: Наташ, а я-то как рад. Это что означает? Это означает, что ты победила, а я, значит, сумею на море отправиться. Раз такую взаимосвязь мы... Вот, вот. Я желаю тебе прекрасной пятницы и чудесных выходных. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока, спасибо.
1: Впереди Bruno Mars поет I Just Might сразу после Phoenix от Marshmallow и Portugal The Man в твоих динамиках.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: мистер диджей Бруно Марс спрашивает: ну что, когда будем делать музыку еще громче? Да, я рассказываю в финале этого часа очень громко. Споем Addicted, Серж Диван, Хейдли. До этого Артикасти появится модный поп в твоих динамиках. Ни в коем случае не пропускай. Ну и через 10 минут бригада У уже здесь.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Дэнни! Ха! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 12+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает.

0: Серж Диван, Хейдли, Addicted на Европе Плюс. Утро уже наступило, пятница, бригада О уже рядом со мной. Ребята, привет.
1: Привет, Мин.
2: Привет, доброе утро. Привет.
0: Так, ну...
1: Ну не с того ты начал, чего-то,
0: я
1: давай.
0: Хочу... Нет, у меня кое-что есть.
2: Подожди.
0: Да.
2: Подожди. Да. Что ты мне не сказал подготовиться?
1: Да может и не надо.
3: Да
1: может лучше опустить телефон.
0: Я готов. Она невероятной красоты. Лишь для нее цветут на свете все цветы. И нежность, и любовь, все в ее лике, наша принцесса. С днем рождения, Вики!
1: Ну, ты, конечно, даешь, да?
0: Это шикарный день.
2: Красивый какой.
1: Шикарный день, заметил?
0: Да.
1: Не такой, как все.
0: Точно, точно. Ребят, ну, прекрасная пятница.
1: Ну, всем с днем рождения, Вики.
0: Да, Вики, с днем рождения.
2: Спасибо.
1: Пока, Миш. Хороших выходных. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Госдума собирается контролировать рост цен на продукты. Максимальный размер дохода для самозанятых решили удвоить. И нумизматы готовятся к пополнению коллекции. Далее подробности. В Госдуму внесли законопроект о контроле за ростом цен на продукты. Планируется отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Правительство должно будет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Около 30 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, около 2 миллионов запрет на регистрацию сим-карты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, инструменты самозащиты от онлайн-преступников пользуются у населения максимальной востребованностью. В рамках нового комплекса мер гражданам также предоставят возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. Напомню вам, установить самозапрет на кредиты довольно просто. Россиянам не нужно никуда идти и стоять в очереди. Сделать это можно на портале или в приложении «Госуслуги». В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год. Сейчас он в два раза меньше – 2,4 миллиона. Этот лимит действует с 2019 года и ни разу не пересматривался, несмотря на существенный рост цен. По мнению авторов инициативы, действующий порог давно не отражает экономические реалии и мешает людям легально развивать свое дело. Принятие закона будет способствовать снижению риска ухода части самозанятых граждан в теневой сектор. Банк России сегодня выпускает в обращение памятную монету номиналом в 10 рублей под названием «Чувашская республика» из серии «Российская Федерация». Ее тираж 1 миллион экземпляров. Монета имеет комбинированную конструкцию – диск и внешнее кольцо, диаметр 27 миллиметров. На аверсе лавровая и дубовая ветви, обозначение номинала с защитным элементом, а на реверсе – герб Чувашской республики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве. 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ладно, чтоб потом не говорила, что не предупредил, доставай телефон.
1: Давай, подожди.
0: У меня тоже для тебя кое-что
1: есть. У тебя тоже стих?
0: Надеюсь, это не глагол в твоем исполнении был.
1: Давай.
0: Только стих. Вики, Вики, Вики, наша ты богиня. Радио эфира, просто ты княгиня. Папина ты гордость, мамина звезда. Нелогичным тратом говоришь ты.
1: Да!
0: Как же хорошо же, что у нас ты есть. В честь тебя сегодня будем пить и есть. Есть, там хорошая такая рифма получилась. С днем рождения, Вики! С днем рождения! Золото ты наше! Или какой у тебя любимый металл?
1: Пусть будет золото.
0: Золото. Mm-hmm. Белое или желтое?
1: Белое.
0: Белое ты наше золото.
1: Спасибо.
0: Это же надо, да, вот в одно время жить с тобой. А? Просто какова была вероятность родиться, не знаю, там в 20-х годах прошлого века? Большая? Или в средневековье? Mm-hmm. Нет, всем повезло. Все уловили вот эту частичку счастья.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. А какое же счастье приходить на любимую работу, к любимым mm-hmm. людям, да. Видеть, что люди тебе рады. Ну, в общем, я счастливый человек.
0: И рада искренне,
1: правда. И все это благодаря
0: правда.
1: Вам.
0: Это взаимно. Синергия. Ну, короче, вот это
1: синергия.
0: Вот как-то. Да. Ну что, будем весь день поздравлять Вики. В честь тебя у нас ты космонавт здесь появится. Я знаю, ты давно мечтала увидеть его.
1: Я хотела, да.
0: Да, это в 9 утра по Москве через пару часиков. Ну, а начнем с праздничной бригады Music Awards. Бригада
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале nacionalnoyeproekty.rf. Экология начинается с тебя.
1: 7:08 в Москве. Праздничная бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Mm-hmm. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: С днем рождения, любимая Спасибо. Коллега.
2: Спасибо.
1: И сегодня у нас номинация «Выбор богини». Все, что любишь ты.
2: Богиня обожает латиноамериканскую музыку. Все, что связано с латинкой, меня радует.
1: Богиня сейчас попытается сделать удивленный вид, как будто мы подготовили песню. На самом деле выбирала
2: трек.
1: Давай, давай. Вот первая тебе очень понравится. Это «Негракан Кадавеску Тивео». Смотри, даже почти не смазал объявление песни. А второе, Серхио Мендес, Black Eyed Peas, Машкинада.
2: Эти песни как будто родственники, да?
1: Одна продолжение второй.
2: Да, выбирайте.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Что-нибудь послушаем, но победителя точно.

0: Drums, это Джеймс Хайп и Ким Петрас, бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики, я знаю, ты была вчера на маникюре, у тебя сегодня праздник. Расслабься, я сам достану конверт.
1: Давай, хорошо.
0: Сам его вскрою.
1: Ого.
0: Извините, а теперь вскрою. Просто после болезни. И победитель в конверте. Без шансов, 70%. У победителя в честь тебя сегодня слушаем в Эворсе номинации «Выбор богини» Серхо Мендес и Black Eyed Peas.
1: Танцуем?
0: О-о-о-о-о-о-о-о. Уя, уя, йо.

разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 7.19 в Москве. Ты, конечно, извини, Вики, вроде такой день, а в работу приходится, но тем не менее, что ты расскажешь?
1: Да, ты знаешь, когда какие-то большие концерты, особенно у крутых групп, например, BTS, то поймать билет очень сложно. Это вот дело в секундах, микросекунды.
0: И в работе интернета, и просто
1: вообще
0: удачи.
1: Во всем. А когда еще появляются дополнительные сложности, это вообще боль. Расскажу про боль поклонников группы BTS, которые покупали билеты, по-моему, на концерт в Малайзии.
0: Послушаем, посочувствуем.
1: Да, давай.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Jettour Silver Аэропорт.
5: Когда дорога становится сложнее, Jettour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jettour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки «Тайд» «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Покупки нужные, полезные. Приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Swim. Вместе. Swim. И... Ну ладно, это мы еще подучим. BTS, Бригаду на Европе Плюс, 7:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну так готовься, страшный заголовок. Зумеров заставили определять время по часам, чтобы попасть на концерт BTS. Да, дело в том, что один из сайтов по продаже билетов ввел необычную проверку на то, что ты не бот. И там, ну это действительно страшно, нужно было выставить заданное время на циферблате, которое появлялось на экране. При этом я не поняла, надо было как бы посмотреть на циферблат и указать время, или, что возможно, хуже, у тебя есть время? Да. И тебе надо стрелочки подвигать так, чтобы встало это время. И несчастные, бедные люди, поклонники группы BTS, постоянно обновляли сайт в надежде, что появится какое-то...
0: Другая копча?
1: Ну, как... Нет, какое-то более простое время.
0: Ну, давайте ухожу, ну, пешеходы, 12... светофоры.
1: Нет, 12:00, знаешь, 12:00. Ну, вот какое-то такое кругленькое, аккуратненькое, чтобы было намного проще. Честно, я представляю какой-то стресс, особенно когда там, ну, речь идет о секундах. Угу. Тебе же там реально считанные секунды есть, чтобы купить билет и успеть схватить свой, а тут еще такая история.
0: Я думаю, тут мысль гораздо, гораздо глубже у BTS. Они просто вот этой копчой, копча же, да?
1: Да.
0: Они, мне кажется, мотивируют проводить детей больше время с родителями.
1: Ты знаешь, что очень глубоко копаешь. Я уверена, что группа BTS сама тут ни при чем. А это просто такой волшебный сайт по продаже билетов.
0: Ты помнишь, когда ты научилась определять время по стрелкам?
1: Помню отлично этот день. Мне было 5, мы сидим с мамой на кухне. Нет, я не помню этот день, но я умею определять.
0: Ну хорошо, просто у меня есть знакомые миллениалы, у которых есть сложности.
1: Миллениалы? Серьезно?
0: Да.
1: Как так?
0: Ну... Они молоды душой.
1: И счастливы.
0: И счастливы.
1: Да.
0: Потому что что? Счастливых часов.
1: Да, поэтому я и сказала, что счастливы. Все правильно. Прекрасная немка пробежала 367 марафонов. Как ты думаешь, за сколько?
0: 367 марафонов?
1: Вот какой период жизни ей потребовался, чтобы пробежать столько марафонов?
0: А, период жизни, то есть не жизнь в целом.
1: Нет.
0: Ну, 5 лет?
1: Нет, 367 дней. Она очень спортивная, и, судя по всему, ее организм не нуждается, я не знаю, в восстановлении и вообще ни в чем не нуждается.
0: И я уверен, там, ну, марафоны она бегала в свободное от работы время. Свободное от работы, от семьи.
1: В принципе, от всего.
0: Возможно, она убегала от работы, от семьи.
1: Да, замечу, что бегать она начала 11 лет назад, и вот пошло-поехало, и сейчас совсем не может остановиться.
0: Пошло-побегало.
1: Пошло-побегало.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 5 июня.
1: Умный, большое количество вопросов плавно перерастет большое количество ответов.
0: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
1: А близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
0: Позволяешь?
1: Позволяю, конечно. Хорошо. Сегодня особенно.
0: Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективней.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе.
0: Девы, у нас наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
1: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
0: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
1: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
0: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: это Чимин, Бригаде У на Европе Плюс, 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль. Напомню, праздничная первая мысль. Сегодня вообще все в эфире у нас праздничная. Отмечаем день рождения Вики.
1: Да.
0: Сегодня-то у нас главная героиня первой мысли.
1: Мне нужен напарник или напарница.
0: Приглашаешь словно на свой день рождения.
1: Да, приходи в гости.
0: А,
1: без подарка, подарки с меня.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
0: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: 7:43 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинается. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Кто нам позвонил?
1: Алло, алло.
2: Алло, это Максим.
1: Привет, Максим.
0: Привет, Максим. Ты откуда?
2: Привет, Вэл, Вики. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
2: Тоже привет.
0: Привет. И вот от Лёхи тоже тебе привет.
2: Город Волжский, Волгоградская область.
0: Волжский, прекрасно.
1: Волжский. Максим, а как ты думаешь, что у нас с тобой есть общего? Ну, чтобы мы сразу настроились.
2: Общего? Ну, я думаю, что общего у нас пусть, который вы каждое утро выражаете в эфире.
0: Это приятно.
1: Хорошо, наверное.
0: Макс, ты сегодня играешь с Вики, как ты уже понял. Вики, ты уйдешь,
1: да.
0: И ты вернешься. Просто знай.
1: Окей,
0: свидания.
1: Спасибо, Макс, дальше.
0: Макс, у меня есть для тебя несколько незаконченных предложений. Каждое я буду озвучивать тебе по очереди. Потом вернем с Вики и с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готов?
2: Окей.
0: Вперед.
2: Да, поехали.
0: Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
2: В этот день родилась Вики?
0: Да, да, хорошо. Угу. Дальше. Мой любимый женский голос в бригаде У...
2: Вики.
0: Хорошо, идем, ладно. Вот следующее, давай попробуем. Вы говорите Ви, я говорю... Ки. Молодец, молодец, молодец. Дальше. Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктория. Только послушайте, как оно звучит.
2: Вики.
0: Ну и последнее. Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
2: Вики.
0: Молодец, Макс. Молодец. Согласись, обидно будет, если не будет совпадений, да? Но мы попробуем. Возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Добрый вечер, дорогие друзья! Встречайте именинницу!
1: Ого! Ты даже ведущего заказал!
0: На что хватило, того и заказал. Так, ну Макс выдающийся результат показал.
1: Да?
0: Надеюсь, с тобой
1: Максим,
0: будет то же самое.
1: Максим, я буду стараться.
0: Погнали. Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
1: Ну это как-то нескромно. Ну давай Вики, ладно.
0: Хорошо. Есть
1: ну,
0: такое.
1: Ладно, окей.
0: Ладно.
1: Ну еще сегодня день эколога.
0: Да, спасибо. Уже есть победа, но продолжим. Мой любимый женский голос в бригаде У.
1: Ну, пусть будет Вики.
0: Вики, да, нормально.
1: Как-то нескромно.
0: Хорошо, идем.
1: Дальше Максим, будет... ты хорошо отвечал, мне нравится.
0: Да, дальше будет легче. Я говорю Ви, вы говорите...
1: Ки!
0: Да, хорошо.
1: Смешно.
0: Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктории. Вы только послушайте, как оно звучит.
1: Викуки.
0: Викуки, да, Викуки.
1: Я думал, Викуси.
0: Как можно было съехать именно здесь, с дистанции?
1: Я думал, Викуси.
0: Вики, правильно. Вики. Ага. Ну и последнее. Но отвечай, как Максим ответил.
1: Давай.
0: Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
1: Вики?
0: Да.
1: Максим, ты смотри, 5 из 5, это очень редко.
0: Легендарная первая мысль.
2: Это рекорд, мне кажется.
1: Конечно.
0: Это точно рекорд. Макс, лови подарок.

0: День рождения у Вики, а подарок дарим тебе. Свитшот получай. Молодец.
1: Молодец.
2: Ой, ребята, спасибо большое, повеселили.
1: Тебе спасибо.
2: Повеселили всю страну.
0: Тебе спасибо, звони еще.
2: Я сломал всю схему, да, спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
2: С днем рождения.
1: Спасибо.
0: С днем рождения, пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.

0: Получается, это Дабас, Бригадио на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вики, ну ты же наверняка знаешь, сейчас тренд у ребят помладше 6-7.
1: Конечно, 6-7, да.
0: И ты знаешь, многие говорят, что нет смысла в этом всем, а мне кажется, что это супер мета-ирония, смеяться там, где не смешно. И вот в этом, конечно, преуспели ребята помладше. И тут вышла новость, что один производитель йогуртов, или, как говорит Паша Беседин, йогуртов, выпустил рекламу, где девочка держит две упаковки йогурта, и на одной упаковке написано 6, посередине запятая, а на другой упаковке 7, типа 6-7.
1: Молодцы,
0: посуетились, поддерживая тренд. Но они спалились.
1: Как спалились?
0: Внизу подпись граммов белка и скобочки. Вот эти вот. И в комментариях, естественно, пришли ребята помладше. Ну что вы накидали ногти? Ну, господи, ну наняли бы кого-нибудь помладше бы. Ну, смайлик обычный поставьте.
1: Накидали ногти?
0: Ну, это когда скобочки.
1: Да, говорят ногти, я не слышала.
0: Нет?
1: Нет, я не слышала. Тоже спалилась. Неудобненько получилось.
0: Ребята, расскажите, как вы выдали самого себя где-то? Быть может, в подготовке сюрприза?
1: Возможно, где-то на интервью на работе.
0: Да, да где угодно.
1: Все что угодно,
0: как вы спалились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаепроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада!
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
13: Это потрясающе.
12: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
13: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
12: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Их моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах.

0: всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
4: 12+.

0: 3-чек.
1: Саунд-чек.
2: Бригаде У.
3: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как вы попались. Угу. Как вы сдали самого себя.
4: Слушаем.
3: Есть время послушать одно сообщение.
5: Привет, бригада У. С днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания. И спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее? И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
4: Но странно.
3: Же, да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу. Не люблю людей, они мешают мне работать.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, с днем рождения, Вики.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: С днем рождения, Вики. Привет, ребята, привет всем. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом. Названа точная дата выхода российской вакцины от аллергии на березу. И в Америку можно будет добраться по суше. Далее подробности. Президент России выступит сегодня с большой речью на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15:00 в рамках пленарного заседания. Сколько именно продлится речь, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это как минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Владимир Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом на всем ее протяжении. Об этом заявил гендиректор РЖД Евгений Чаркин. Он отметил, что работы будут выполнены бюро 1440, которое также работает над появлением спутникового интернета на всей территории России, особенно в отдаленных уголках, куда не доходит привычная сотовая связь. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в аптеках в сентябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Пока еще не завершена третья фаза исследований, однако уже сейчас вакцина показала высокую безопасность и хорошую переносимость. В Америку можно будет добраться по суше. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал соглашение Москвы и Вашингтона о проектировании туннеля между Аляской и Чукоткой. По его словам, это будет один из самых крупных инфраструктурных проектов между двумя странами. В октябре Дмитриев предложил проект туннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Строительство может занять не меньше 8 лет, а президент США Дональд Трамп назвал идею интересной. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вики, с днем рождения.
1: Спасибо,
0: тебя.
1: Спасибо большое,
0: отлично,
1: очень приятно.
0: Отлично выглядишь, ну ты Мерси. Всегда классно выглядишь.
1: У меня новая помада.
0: Помада? Mm-hmm. А почему ты показала ногти?
1: И ногти.
0: И ногти помадой накрасила ноги.
1: И платье.
0: Молодец.
1: И туфли.
0: Ну ты что, новая жизнь буквально.
1: Получается так.
0: Все в новинку?
1: Получается так, да.
0: Да. И блеск в глазах такой, раньше не
1: новый?
0: Видел.
1: Новый?
0: Да. Так, ну-ка, встань-ка, покрутись. Вики, ну...
1: А туфли видел какие?
0: Туфли? Шик. Жаль, мужской версии нет такой.
1: Я найду.
0: Прозрачный, со стразами на каблуке. Так, ну и каково тебе в твой день рождения не получать, ну, получать подарки, естественно, но и дарить?
1: Ой, особо приятно.
0: Да?
1: Ну, конечно, конечно. Особенно такие хорошие подарки.
0: Вот ты мечтала его получить на день рождения, велосипед?
1: Да.
0: Правда?
1: Я бы вообще с удовольствием. Велосипед даже стоит очень дорого, я бы хотела велик.
0: Вместо дорогого фена?
1: А у меня есть фен, а велика нет.
0: Ну, тогда и вместо квартиры велик. Тоже круто. У нас есть игра «Гринквиз».
1: Да.
0: И там главный приз – велосипед.
1: Но есть еще и другие подарки.
0: Да. До велосипеда нужно добраться, дойти. Мы в вас верим.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в «Гринквиз» в бригаде «У» на Европе+.

0: Здравствуйте, это Кунг с бригадой У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. У нас впереди Green Quiz, но до этого мы будем путешествовать музыкальным образом чартером бригады У.
1: Куда летим?
0: Летим, дорогой наш именинник, мы в страну, в которой официальным языком на протяжении 3 веков был французский.
1: Mm-hmm.
0: А так вообще не скажешь.
1: Ну, много вариантов, очень. Не знаю, ну давай еще подсказка.
0: Не бывшая колония.
1: А, не бывшая колония.
0: Нет, ну я вообще не знала, кстати, этот факт.
1: На протяжении 3 веков был французский.
0: Да.
1: Ну, пусть будет Германия.
0: Хотя, казалось бы, их язык наоборот по всему миру.
1: Испания, значит.
0: Ну, почти. Еще?
1: Португалия?
0: Ну, чуть-чуть. Повыше берем.
1: Италия?
0: В рейтинге популярности
1: Италия.
0: Языков. Ну, там еще метро самое старое.
1: Ну все, там из Англии.
0: Великобритания,
1: представляешь? Да.
0: Ты знала?
1: Как будто бы да.
0: А, ну чувствуется сразу. Летим в Великобританию, там в чартах новиночка от D.O.D. с треком Confession.
2: Чартер бригады У.

0: Квиз в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8 часов 12 минут в Москве. Green Quiz в бригаде У на Европе Плюс начинается. Здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили интересные вопросы о здоровье нашей планеты, планетушки. Ну и разыгрываем классные эко-призы.
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Привет.
4: Денис.
2: Денис. Денис, ты откуда?
4: Я из Владимира.
2: Из Владимира,
3: классно.
2: Прекрасно.
3: Дэн, сегодня у нас будет тема такая, переработка мусора.
2: И у нас есть три вопроса. Ответишь на один правильно, подарим тебе экологичный ланчбокс. На два смарт-кружку. Если на все три вопроса, то крутой велик твой. Готов?
4: Готов.
2: Начали.
3: Итак, первый вопрос такой. Как называется направление в современном искусстве, основанное на использовании отходов из старых вещей? Трэш-арт или оп-арт?
2: Оп!
4: Трэш-арт.
3: Трэш-арт. Действительно правильно, молодец. Первый балл есть.
2: Есть. Второй вопрос. Как думаешь, что из этого нельзя отправлять в контейнер для вторсырья? Бумажные лотки для яиц или кассовые чеки?
4: Наверное, кассовые чеки.
2: Вот это да. Вот это результат, да. Перерабатывать их нельзя, потому что чеки делают из термобумаги, которая имеет специальное химическое покрытие, темнеющее при нагревании.
3: Итак, сейчас мы поймем, будет у нас велосипед или нет. Вопрос третий такой. Что из этого можно перерабатывать бесконечное количество раз? Стекло или пластик?
4: Давайте попробуем пластик.
2: Все, вот сейчас.
3: Уверен, да?
2: Вот стекло прям или пластик? Ты, наверное, ты до конца не дослушал, наверное. Может, пропустил слово. Бесконечное количество раз. Бесконечное.
4: Давайте тогда остановимся на стекле.
3: О!
2: Да!
3: Стекло!
2: Да! Стекло не разлагается в привычном смысле слова. Природе потребуется около миллиона лет, чтобы разрушить стеклянную бутылку до состояния песчинок. Mm-hmm. Денис, 3 из 3. Поздравляем!
3: Поздравляем!
2: Велосипед твой!
4: Спасибо! Вики, с днем рождения!
3: Ой, спасибо, очень приятно. Кстати, ты знаешь, сортировать отходы совсем не сложно. Сейчас по всей стране проходит акция по сбору макулатуры Boom Battle.
2: Поэтому, ребята, присоединяйтесь. Все подробности на сайте boombattle.rf. Чисто ради будущего. Денис, хорошего дня и классных выходных.
3: И классного велика.
2: И скидывай фотки с твоих дистанций на велосипеде. Счастливо. Пока.
3: Пока.
4: Обязательно.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. «Green Quiz» в «Бригаде У».

0: The Second Voice в бригаде Уны, Европе Плюс, 8.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Дорогая наша именинница.
1: Да.
0: У нас впереди фактовый зал.
1: Да, поговорим о цветах, о растениях.
0: Рекордсмена.
1: Угу.
0: Кое-что нашли, скоро расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Оставь зеленый след, сделай мельче.
6: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.

0: Сингз это Ларин Бригадиу на Европе Плюс, 8:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем?
1: Начинаем, конечно.
2: Фактовый зал. Бригаде.
0: Начинаем уроки ботаники.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Растения рекордсмены.
1: Да, я расскажу про самую маленькую в мире орхидею. Она называется платистиль.
0: Платистиль.
1: Да. Это настолько крошечное создание, что ее цветок легко можно потерять на кончике вашего пальца. И вообще ее можно разглядеть только под лупой. И нашли, в принципе, этот цветок совершенно случайно. Реально, потому что один ботаник...
0: Когда вытаскивали занозу из пальца, видимо.
1: Практически. Один ботаник был в лесах Эквадора, и он разглядывал под лупой корни растения какого-то. И увидел, что какой-то цветочек, микроцветочек затесался там.
0: Что?
1: Начал изучать и такой, это же орхидея. Диаметр цветка, чтобы ты понимал, всего лишь, примерно 2 миллиметра.
0: Ой, совсем мало.
1: Это вот прям микро-микро. Лепестки у этого крошечного цветка почти полностью прозрачные, состоят всего из одного слоя клеток. В общем, это вот выглядит как ледяной цветочек микро. Очень красиво.
0: Платистиль?
1: Платистиль, да. Находится в Эквадоре, в Андах.
0: Хорошо, хорошо. Это же Южная Америка? Вот. Там твоему маленькому цветочку спокойной его жизни может помешать мое растение.
1: Да.
0: Оно тоже из Южной Америки. И оно является самым громким растением в мире. И называется оно пушечное дерево. Или, как бы сказал один мой друг, дерево просто пушка.
1: Пушка
0: дерева. Это вечно зеленое дерево. Высота примерно 30-35 метров. Солидно. Получило такое название из-за своих фруктов. Плоды по форме и размеру очень напоминают пушечное ядро. Да, примерно как кокос, но вот это ядро очень плотное и очень тяжелое. Естественно, при падении на землю, разрываясь, издает звук, похожий на выстрел пушки.
1: Интересно.
0: Оттуда и название.
1: Интересно.
0: Ну, просто пушка, а не факт.
1: Да, я тоже так считаю. Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше. Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Джейсон Дерулу и Дайдо, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.32 в Москве, стоп, голосование фактового зала. Интересно?
1: О, конечно,
0: итоги.
1: Интересно.
0: Итоги. Итоги сегодня такие, Вики, 70% за победителя.
1: Угу.
0: И победила ты.
1: Спасибо.
0: Поздравляю.
1: Получается, маленькая Вики, маленький мэр, маленькая орхидея.
0: Ну да, в целом да, не могу не согласиться.
1: Хорошо, давай возьмем Эквадор.
0: Эквадор?
1: Да.
0: Хорошо, это будет в понедельник в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 5 июня, Овны. Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать?
0: Близнецы, Вики, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
1: Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее.
0: Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе.
1: Девы, наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
0: Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень неудачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
1: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
0: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
1: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Вокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди игра по мотивам фильма «Момо», который уже вышел на все экраны страны при поддержке Европы Плюс.
1: Обязательно идите, мне кажется, это очень семейное кино, очень такое фантазийное.
0: Тебе не кажется, там прям так и написано?
1: Семейное кино.
0: Фэнтези.
1: Ну а какие у нас призы? Тоже фантастические.
0: Каждое утро разыгрываем смарт-часы, и сегодня 5-е часы уйдут кому-то на руку. Чтобы вступить в борьбу за них, нужно кое-что написать.
1: А что надо написать?
0: Нужно написать, ну, во-первых, запомнить, куда нужно писать.
1: Да, на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Написать нужно туда имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, по сюжету фильма «Момо» там так или иначе все связано со временем. А вы напишите, в каком российском городе сейчас на час раньше, чем в Москве. Пишите, впереди «Момо» в бригаде «У» на Европе+.
2: Реклама.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Предложение ограничено.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 8.42 в Москве. Момо в бригаде Уны и Европе Плюс начинается и продолжается битва за очередные смарт-часы. У нас есть Александр.
1: Сашенька, привет.
0: Привет, Саш.
2: Доброе утро. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Хорошо, начал.
1: Саша, а ты откуда?
0: Где ты живешь, Саш?
2: Саратов.
1: Саратов.
0: Хорошо.
1: Хорошо, отлично.
0: Еще здесь у нас присутствует Лера, Валерия. Доброе утро.
3: Да.
1: Лерочка, да. Чао.
0: Привет, Лера.
1: Привет.
0: А ты откуда?
3: Тоже с днем рождения.
1: Спасибо, спасибо.
0: Хорошо, поздравляю. Начали. Где ты живешь, Лера?
3: Санкт-Петербург.
0: В Санкт-Петербурге.
1: Угу.
0: Начнем разбираться с отборочного тура. Вы вместе правильно ответили на вопрос, в каком городе российском сейчас на час раньше, чем в Москве. И где это?
3: Ленинград.
0: Правильно. Ну и еще несколько городов рядышком. Серьезно?
1: Угу.
0: Везет,
3: да,
0: Лер.
3: Да.
0: У тебя есть, Вики, друзья, которые родились в Калининграде?
1: Нет.
0: Ну,
1: вот
0: Лера
1: теперь
0: первая.
1: Есть.
0: Да. Ребята, по сюжету фильма «Момо» люди все больше учатся тратить время свое эффективно, от этого они становятся несчастными, и главная героиня берет все в свои руки и пытается исправить ситуацию, чтобы жизнь стала веселее и непредсказуемой. Ага. Поэтому у нас сегодня в игре, как и на всей этой неделе, задание будет связано со временем. Нужно определить, что случилось раньше, какое событие.
1: Да, или какое-то событие, или, возможно, там какое-то строение было построено.
0: Да. Кто лучше справится, тому и смарт-часы. Саша, Лера, удачи. Саша, начинаем с тебя.
1: Саш, как ты думаешь, что случилось раньше? Родилась старейшая из ныне живущих черепах или человек вышел в открытый космос?
2: Родилась черепаха.
1: Да, ты прав. Джонатан родился аж в 1832 году.
0: Ого.
1: Джонатан молодец. На Сейшелах живет, ну,
0: и как
1: воздух хороший.
0: Ну да, да, экология. Так, первый балл есть у Саши. Лера, скажи, что было раньше? Родился наш родненький Рунет? Или в фильме первый раз использовали компьютерную 3D-графику?
3: Раньше была 3D-графика.
0: Да. В 1982 году, а Рунет появился в 94-м.
1: Угу, хорошо.
0: 1-1.
3: Ой, да.
1: Итак, Саш, вопрос тебе. Как ты думаешь, что было раньше? Угу. Вышла песня «Токсик» Бритни Спирс?
0: Угу.
1: Или же Билли Айлиш родилась?
2: Так.
0: Саша?
2: Я думаю, что...
1: Что раньше?
2: «Токсик» Бритни Спирс.
1: Нет, ты представляешь, Билли Айлиш родилась.
0: Чуть-чуть опередила на пару лет.
1: Угу.
0: Но, если честно, я тоже думал, что «Токсик» пораньше. «Токсик» 2003, а Билли Айлиш у нас 2001 года. Рождение. Лера, все в твоих руках. Скажи, что было раньше? Что появилось раньше? Метро в Казани или купюра в 2000 рублей?
3: Метро в Казани.
0: Да. Метро в Казани появилось в 2005, да? А купюра в 2017. Лера, поздравляем!
1: Поздравляем!
3: Спасибо вам.
2: Поздравляю.
3: Спасибо.
0: Смарт-часы твои. Заслуженно.
3: Спасибо вам. Да. Я хочу передать Илье и Макару, моим сыновьям. Они сейчас в машине сидят. Они очень хотели все лето, всю весну, всю зиму звонили. И вот первый раз зазвонились, и они сейчас просто счастливы.
0: Я один уточняющий вопрос. Дети в машине, а ты где?
3: А я вышла, потому что невозможно вести.
1: Молодец.
0: Невозможно играть, когда дети в машине.
1: Молодец. Лер, давай Сашу вместе будем обнимать, целовать и утешать.
0: Саш, тебе мы, кстати, дарим футболку от Европы Плюс.
2: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, ребят. Звоните еще. Счастливо.
1: Пока.
3: Спасибо. Вам тоже. Всего хорошего.

0: Suede, это Bob Sinclair и Кайз на бригаде У на Европе Плюс. 8.49 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как вы выдали самого себя. У меня была история у моей одной подруги, которая рассказала ей молодой человек, они долго встречались, сказал, что на день рождения уже подготовил подарок. И эта коробочка уже дома, но она никогда не найдет эту коробочку.
1: О, нет, серьезно, это же вызов.
0: Сказал и ушел на работу. Прошло секунд 17, как коробочка была найдена. Они встречались давно.
1: Неудобненько получилось, потому что потом на день рождения как будто бы нет подарка.
0: А тут еще и коробочка, зачем он-то сказал это слово? Коробочка что подразумевает? Колечко, а не AirPods. Расскажите, как вы прокололись в подготовке к чему-то. Может, на собеседовании проговорились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
5: Ты наша единственная надежда.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки.
7: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
8: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: Дэнни! Как? Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись. Как и где. Давайте послушаем.
2: Давай. Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я, ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, которые, курсы, которые я заканчивала. На цветном принтере, он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня, хотя у нас есть системный администратор.
1: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
2: Да, кстати, да.
1: Ну и финальная история на сегодня.
3: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: «Я не беременна». Я готова была провалиться сквозь землю.
1: Но надо было играть до конца.
2: Да идти, я просто хотела подругу.
1: Идти всех щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.

0: Ну вот смотри, Вики, гороскоп мы уже читали, да, что-то
1: читали,
0: со звездами,
1: да,
0: связанное. Да, Coldplay про звезды уже спели. Да.
1: Не хватает нужно, космонавта.
0: Ну как-то нужно продолжать. Мы продолжаем, впереди у нас будет космический гость.

0: 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Национальный искусственный интеллект будет работать на портале госуслуги. В Абу-Даби или Иран можно будет отправиться уже этой осенью. И новые карты «Тройка» получили уникальный дизайн. Далее о подробности. Национальный искусственный интеллект будет работать на портале госуслуги. О разработке такого ИИ сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, новейший искусственный интеллект сможет взаимодействовать со всеми цифровыми системами для удовлетворения повседневных потребностей россиян. Шадаев особо подчеркнул, что Россия стала первой страной, которая собрала все госуслуги в одном месте, и сейчас пришло время сделать прототип искусственного интеллекта, который будет помогать пользователям. В Абу-Даби или Иран можно будет отправиться уже этой осенью. Аэрофлот сообщил о возобновлении регулярных рейсов с конца лета. Глава компании при этом отметил, что принимать окончательное решение преждевременно. Такая возможность появится ближе к осени. Он также сообщил о готовности компании увеличить рейсы в Дубай по мере стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Напомню, рейсы туда возобновились 1 июня, а приостановка полетов была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удар по Ирану. МЦД снова меняет расписание. В субботу и воскресенье изменится график движения поездов на МЦД-3. В частности, 6 числа на ленинградском направлении интервалы движения состава будут увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов со стороны ипподрома будет проезжать по укороченным маршрутам на станции Химки и Сходня. На станции Зеленоград-Крюково составы могут отправляться с других путей. В связи с этим пассажиров просят следить за обновлениями на электронном табло, а подробные изменения можно посмотреть на портале mos.ru. Новую лимитированную коллекцию транспортных карт «Тройка» выпустил Дептранс. Они украшены изображениями живописных озер и водопадов России. В ведомстве отметили, что эти изображения стали частью серии «Водные достояния России». Приобрести тематическую «Тройку» уже можно на маркетплейсах, на станциях «Живое общение», во флагманских магазинах «Метро», на станциях «Маяковская», «Трубная», «МЦК», «Измайлова» и в интернет-магазине «Мосметро». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 86 рублей и 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Белл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Какой сегодня день хороший?
0: Вот ты тоже любишь нашу работу, да?
1: Да, обожаю.
0: Вот как так сложилось, что в школе и у тебя, меня были отвратительные взаимоотношения с химией, и в итоге мы поздравляем огромное количество людей с Днем Химика?
1: Да.
0: А с физикой примерно то
1: тоже
0: же самое.
1: Тоже проблемки.
0: Но с помощью Европы Плюс мы контактируем с гениями. И прямо сейчас у нас в эфире появится самый молодой российский космонавт, совершивший выход в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий.
1: Алексей, привет, присаживайся, мы очень рады тебя видеть.
0: Алексей, как же хорошо, что мы наконец-таки встретились.
1: Вообще, мне кажется, мало кому везет реально познакомиться с настоящим космонавтом.
0: У нас огромное количество глупых вопросов. Поэтому
2: я готов ответить на все.
0: Я уверен, ты как космонавт, человек дисциплинированный, ну и сразу в лицо не скажешь, насколько вопрос глупый.
1: А, кстати, есть вот какой-то топ вопросов, которые тебе вот прям очень раздражают, вот прям вообще?
2: Не прям раздражают, но есть те, которые задают прям все. Это плоская или Земля?
0: Так.
2: Это, мне кажется, первый вопрос.
1: Ну, мы знаем, что нет.
0: Хорошая была пауза, неуверенная, молодец.
2: Она квадратная.
0: Так.
2: Второй вопрос, это были ли американцы на Луне?
0: Так. Ну, давай, раз ты сам затронул эти темы, скажи, пожалуйста. Но, на самом деле, много вопросов, и хочется начать издалека, не сразу полететь в космос, но что мы знаем о космонавтах, да? Как правило, это какие-нибудь видео, или когда что-то происходит, запуск в космос космонавтов. А как проходит твой рабочий день вне космоса? Вот ты вот куда приходит космонавт? Куда-то в офис?
1: Ну, кстати, мы не представляем реально вашу работу.
0: Или это удаленка? Что ты делаешь, когда ты
1: на Земле?
0: Да.
2: На самом деле это сильно зависит от того, на каком этапе подготовки сейчас ты находишься. Но если в общем взять, то мы все... Место нашей работы — это Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Так повелось еще с Юрия Алексеевича Гагарина. Вся подготовка к космическим полетам проходит именно там. И наш стандартный рабочий день с 9 до 6, если нет каких-то специальных тренировок или специальных видов подготовки, то это, например, прыжки с парашютом, полеты на невесомость, полеты на самолете, выживание, то стандартный рабочий день с 9 до 6 с перерывом на обед, и у тебя занятия, тренировки на тренажерах, различные научные эксперименты, подготовка, возможно, какие-то медицинские обследования.
1: А можно вернуться к расписанию, просто вот этот предмет по выживанию?
0: Да-да-да, то есть сначала там,
1: обед, потом выживание.
2: Потом прыжки с парашютом.
1: Да, что значит?
2: И перед сном немного невесомости.
0: У меня просто был единственный прыжок с парашютом. Подарили друзья, которые знали, что я очень боюсь высоты, поэтому решили подарить мне. И перед тем, как прыгнуть, я проходил трехчасовой тест и слушал лекции о том, как я попрощаюсь с жизнью и что с этим делать в течение трех часов перед первым прыжком. И вот по поводу выживания, это как часто проходят такие уроки и и как долго?
2: Проходят с определенной периодичностью, раз в несколько лет для поддержания навыков. У нас проходит выживание и подготовка по выживаниям в различных климатогеографических зонах. Это выживание зимой в лесу.
1: То есть вы путешествуете, грубо говоря?
2: Летом в пустыне, сейчас объясню, зимой в пустыне, в горах и на водной поверхности. Для тех... вида выживания, для которых вот в пустыне, например, да, путешествуем, мы выживаем в степях Казахстана, недалеко от города Байконур. Выживание в зимнем лесу проходит за забором Центра подготовки космонавтов, потому что Центр подготовки космонавтов, да, зимой находится в лесу.
1: Какой это период? Сколько вы выживаете?
2: Автономно в экипаж из трех человек в течение двух суток.
1: И последнее выживание где было?
2: У меня?
1: Да.
2: Вот в зимнем лесу.
1: Класс.
0: Мне очень нравится, как легко вы... А выживание когда? В лесу было? А
1: пустыне... Это просто очень необычно.
0: Ну, в пустыне я выживал последний раз в 2019-м. Но это, как я понимаю, на случай того, на случай непредсказуемого приземления в разные зоны нашей планеты.
2: Да, спускаемый аппарат может приземлиться и в пустыне, и в океане, и в горной местности. И это делается, да, на случай того, чтобы экипаж был готов в течение двух суток ждать помощи, пока прибудет команда спасателей.
1: Круто.
0: Вот перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, скажи, пожалуйста, а боишься ли ты летать в самолетах?
2: Нет, моя первая профессия — военный летчик.
0: Спасибо. Мы продолжим беседу. Сегодня у нас в гостях российский космонавт Алексей Зубрицкий.

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем. У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий. Алексей, тут вот как так сложилось. Вот Вики с детства мечтала работать на радио. Я с детства мечтала работать менеджером среднего звена. У меня были приземленные мечты.
2: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
3: Я тоже мечтал работать на радио, но получилось стать космонавтом.
1: Серьезно? Даже если это ложь, это очень приятная ложь. Спасибо.
2: Ну там высылай резюме, если что.
3: Шучу. Нет, на самом деле, да, в детстве была мечта, я думаю, у многих мальчишек, девчонок, это какая-то такая несбыточная мечта. Вот, здорово было бы стать капитаном какого-то звездолета, летать к другим звездам, другим галактикам.
2: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
3: Кораблем Enterprise.
2: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже.
1: Но с другой стороны, мечта должна оставаться мечтой.
2: Я, ты, Спок.
1: Ну-ка, покажи распальцовку.
2: Оп, нет, я сама помощи. Не могу.
1: О, ты готов. Слушай, по поводу непосредственного времяпрепровождения в космосе. Вот что мы тоже видим, какие нам попадаются видосы, что что-то вы постоянно делаете, да, какая-то работа, какие-то исследования, какие-то гигиенические процедуры, о них мы тоже отдельно поговорим. Но есть ли свободное время, и вот что в это свободное время вы делаете там? Может, какие-то с собой берете игры, может, там, мини-приставки?
2: Ну, кстати, да, погулять-то негде.
3: Да. Да, у нас есть немного свободного времени. Ну, рабочая неделя построена так же, как на Земле. Это 5 рабочих дней и 2 выходных дня.
1: Кстати, а по времени?
2: Тоже с 9
1: до 6?
3: Ну нет, немного побольше, так как в эти рабочие часы еще входят 2 часа физкультуры, обед.
2: У вас еще физкультура?
3: Каждый день без выходных 2 часа. Ну, для того, чтобы не атрофироваться в невесомости.
1: Ну, хорошо, это подтягивание в невесомости.
3: Подтягивания нет, но есть каждый день беговая дорожка 1 час. И второй час — это либо силовой тренажер, ну, специальный, адаптированный, на котором можно с грифом, с весами работать, да. Или велосипед.
2: Подожди, а бывает ли там такое ощущение, как после дня ног, когда больно?
3: Ну, есть силовой тренажер, на котором можно делать
2: все равно так же
3: приседания.
2: Чувствуется.
3: Да, ну там не вес дополнительный, там просто гидроцилиндры, которые ты выставляешь определенную мощность этих цилиндров, и ты просто их пересиливаешь.
2: Ты для нас прям как из другой вселенной.
1: Ну вот, и вот сейчас как раз-таки время глупых вопросов. А там же, подожди, там же гравитация отсутствует постоянно или не постоянно?
3: Отсутствует. А, ну, она присутствует, просто она микроскопическая.
2: А вот этот тренажер создает сопротивление, получается?
3: Да.
1: А, хорошо. Да. Ну если с велотренажером
3: просто,
1: понятно?
3: Ты просто поршень пересиливаешь, и все.
1: А беговая дорожка?
3: Беговая дорожка.
1: Бежим в рапиде.
3: Просто зависая шеей.
1: Такой бег нам нравится.
2: На 2 часа, в принципе, нормально, да?
3: Нет, есть специальная система, она так как парашютная подвесная система, которая просто при помощи резинок подстыковывается к беговой дорожке, и она тебя притягивает к полотну. И у беговой дорожки есть несколько режимов. Один — это автоматический режим, она вращается сама, ты бежишь. А второй — это она не вращается, и ты ее толкаешь своими ногами. Ну, то есть он более сложный.
1: Так, но мы сегодня будем, пожалуй, в пиковой стадии рассеянного внимания. Мы пока так еще не выяснили, как ты развлекаешься там. Но мы обязательно выясним. Совсем скоро здесь, на Европе Плюс.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12

0: Бракс, Экстен, Бригадио на Европе Плюс, 9:18 в Москве. Алексей.
1: Вернемся к нашему вопросу.
0: Вернемся, напомним, сегодня в гостях у нас российский космонавт. Вернемся к тому, как можно себя развлечь на борту МКС.
2: Да, про распорядок дня обсудили, есть два выходных. Пол субботы, это обычно мы занимаемся уборкой на станции. Клининговую компанию вызвать нельзя, поэтому приходится самим.
1: Настоящий субботник.
2: И пылесосить, да, и пыль вытирать. А половина субботы и все воскресенье практически, это время можно посвятить себе, какому-то досугу, общению с семьей, с близкими.
0: Общению с семьей, с близкими?
2: Да.
0: Есть возможность?
2: Сейчас.
1: Хороший Wi-Fi?
2: Уже есть хороший интернет. Мы очень близко. Летаем, да, к хорошему интернету. Есть возможность. С недавних пор есть возможность общаться по средствам видеосвязи.
1: Круто.
2: Ты отправляешь ссылку на землю, по ней переходят, и можно общаться. Ну, если есть зона связи, если есть у тебя свободное время, то практически каждый день.
1: А вот интересно, ты сказал про пылесосить, а пыль, получается, на воздухе висит, нет?
2: Она оседает.
1: Она оседает все-таки?
2: Большая часть, ну, не на поверхности, ну, есть, может оседать и на поверхности, конечно, но большая часть скапливается все-таки в пылефильтрах, потому как воздух циркулирует по станции при помощи вентиляторов. И у нас установлены в определенных местах пылефильтры, на которых оседает пыль и все то, что ты потерял в течение недели.
1: Круто.
0: Но если пыль есть и на МКС, у меня вообще вопросов к своей квартире нет. Я постоянно думаю, откуда она берется. А помимо видеозвонков и тому, что можно просто смотреть красиво в окно, чем себе занять выходной день?
2: Просмотр фильмов, прослушивание музыки, ну, доступ в интернет есть, мы уже разобрались, да. Также каждые выходные мы собирались всем экипажем и проводили
1: шашлыки.
2: Если бы можно было.
1: Это было бы неожиданно.
0: Собственно, так Алексей и стал самым молодым космонавтом, который вышел в открытый космос. Проветриться немножечко.
2: Шашлыки не готовили, но готовили пиццу. Ну, то есть нашим американским партнерам прислали заготовки для пиццы, и мы одни выходные у нас был вечер пиццы прям. Вот. Поэтому да.
1: Круто.
0: Вот это я понимаю, тимбилдинг. Мы продолжим беседу с нашим гостем. У нас сегодня российский космонавт Алексей Зубрицкий. А не будет Россию, бригада.
3: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Ура, мы едем в парк аттракционов! аттракционов. Там столько всего интересного.
9: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
10: Джет-тур Север Аэропорт.
11: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».

0: Religion, это Биби Рекса и Пейтлесс Бригадю на Европе Плюс, 9.27 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алеш, сразу вопрос от нашего слушателя. Считается ли командировкой, если космонавт находится в открытом космосе? Вот как-то отдельные часы засчитывают, что сколько там времени провел?
1: Нет, мы берем для этого отпуск и летим в отпуск.
2: Какая прелесть. То есть отпускные есть, все хорошо?
1: Конечно. Нет, на самом деле командировка, да, и даже больше скажу, как время нахождения на станции засчитывается как из расчета один день за пять. То есть выслуга лет за полугодовую экспедицию, у тебя 2.5 года получается.
2: Прикольно.
0: А
2: круто.
0: Если ты на МКС и из МКС выходишь в открытый космос, считается ли это
1: за границей?
0: Минута за день, да-да-да, заграничная поездка? Или это уже все в рамках одной командировки?
1: Нет, это все в рамках одной командировки. Даже больше скажу, что Международная космическая станция, она международная и состоит из модулей различных государств. Есть американские модули, европейский модуль, японский. И штампы в паспорте ставить не надо.
2: Прикольно, прикольно. А мне знаешь, что интересно? Вот у нас, мы на Земле периодически, когда смотрим прогноз погоды, там магнитные бури, и все метеозависимые такие, нет, будет болеть голова. Вот есть какая-то там, я не знаю, у вас это ощущается там наверху как-то?
1: Да, ощущается даже больше, чем на Земле. Это все зависит от вспышек на Солнце, да. В период нашей экспедиции была одна такая очень сильная, мощная вспышка на Солнце. Земля вышла на связь и сказала, что одну ночь нам нужно всему экипажу провести в другом модуле, не на российском сегменте, в другом модуле,
2: интересно,
1: который считается, он находится в центре станции и считается самым защищенным от радиации для того, чтобы уменьшить влияние радиации на организм. И весь экипаж спал в этом модуле.
2: Интересно.
0: Ты самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос. Я даже представить не могу. Даже когда я смотрю фильмы, я смотрю, но все равно сложно представляю, каково это. Насколько ощущение того, что тебя отделяет от космоса, от Вселенной только костюм скафандра, и насколько эти ощущения отличаются от того, от тренировок на Земле?
1: На тренировки на Земле это похоже, достаточно близко похоже, процентов на 80, потому как тренировки перед выходом в открытый космос в центре подготовки происходят в специальной гидролаборатории. Это такой большой бассейн глубиной порядка 30 метров и диаметром около там, 25, в который помещен макет Международной космической станции. Есть специальные скафандры, в которых мы погружаемся под воду. Они там обезвешиваются при помощи там специальных грузов, и ты под водой как будто в невесомости находишься. Понятно, условия гравитации, все-таки притяжение действует, инструмент падает вниз, в космосе такого не происходит, но, тем не менее, в каком-то приближении невесомость очень даже хорошо имитируется.
0: А ты помнишь свои ощущения?
2: Вот ты, самое первое.
0: Вот ты впервые в жизни выходишь в открытый космос. Быть может, ты что-то себе тогда сказал перед тем, как выйти, и как это происходит? Нажимается кнопка, как в фильмах.
2: Да. Да, кстати, как это происходит?
0: Обязательно какой-то пар должен быть такой.
2: Возможно, есть какой-то ритуал перед выходом в открытый космос.
1: Кнопка не нажимается, люк открывал я своими руками. Специальным ключом открываешь люк. И, ну, такая особенность, когда ты уже там стравливаешь крайние миллиметры давления из люка, такая появляется небольшая взвесь из конденсата, и она такая как летает вокруг тебя, как такие небольшие пузырьки. Но ты их не видишь, как такая пыль, легкая пыль. Такой интересный эффект. После того, как я открыл люк, выходил я и наш экипаж выходили на теневой стороне орбиты. Поэтому я дальше там 2-3 метров вокруг себя особо ничего не видел. То есть я выходил такой в пустоту, на поручень, который находится в пустоте. И уже когда вышел, мы начали выходить из тени, появились очертания станции, потом появились очертания Земли. Ну и тогда ощущение того, что я в космосе, да, нахлынули в полной мере.
0: Это было восхищение, это был страх, это было что-то непонятное. Вот с чем можно...
1: Это, мне кажется, было приятное удивление и воодушевление, да, и восхищение больше. Страх...
0: Фух, не плоское. Нормально.
2: Ну и ожидания реально совпали на 100%. Или даже еще круче, чем ты представлял.
1: Еще круче, и мне показалось еще больше. И станция мне показалась больше, чем я представлял. И Земля мне показалась больше, чем я представлял. Поэтому впечатления были невероятные. Но это сложно описать, если честно, словами.
2: Конечно. Но в фильмах похоже показывают?
1: Да, процентов на 10.
0: Это мы еще обсудим. Это мы еще отдельно обсудим. Сейчас тоже будет то, что сложно описать. Гороскоп с космонавтом. Гороскоп. Бригада. 9:32 в Москве. Ну, такого, если честно, я еще не помню. Алексей, скажи, а кто ты по знаку зодиака?
1: Лев.
0: Лев. Это хорошо, это почетно.
2: Давай я начну, а Алексей продолжит, давай. Хорошо? Умный, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
0: Алексей, пожалуйста.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
0: Вики, близнецы.
2: Да.
0: Позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
2: Хорошо. Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективнее.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе.
0: Девы, нам, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
2: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
2: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Дисторбия, это Минелли Арсити в бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алексей, мы за эфиром узнали чуточку подробности одной истории, связанной с нашим любимым салатом оливье. Mm-hmm. Эта история длилась полгода. Вот расскажи, я так полагаю, был опыт приготовления этого салата на МКС?
1: Да, появилась такая идея сделать салат оливье. Ну, так как в выборе продуктов мы ограничены, мы не можем сходить в магазин и купить все необходимые ингредиенты.
0: А нельзя с собой, ну,
2: пакетик взять?
0: Ну, такой.
2: Крафтовый.
1: Ну, я думаю, что если кто-то увидит пачку майонеза или банку зеленого горошка у тебя в скафандре, mm-hmm. явно возникнут вопросы при посадке в корабль.
2: Это я просто гостеприимный, надо же ребята гостить.
1: Да, поэтому какую-то часть ингредиентов мы заказали грузовым кораблем, она нам была доставлена, ну, там, через несколько месяцев после старта, а часть ингредиентов, ну, пришлось собирать, да, в течение нескольких месяцев на станции. Что-то мы брали у наших американских коллег, это,
2: ну, это такая, как, то есть,
1: колбаса,
2: получается,
1: похожая на ветчину.
2: То есть, грубо говоря, он обедает, и ты ему такой: колбаску не доедай.
1: Да, оставь для салатика, пожалуйста, кусочек.
2: Прикольно.
1: Часть мы взяли у нашего японского коллеги, это маринованные перепелиные яйца. И остальные ингредиенты из нашего стандартного рациона. Это вареная картошка, маринованные огурцы.
2: Круто.
1: И когда мы все это собрали с моими товарищами, в один прекрасный вечер решили приготовить салат оливье и поздравить нашу американскую коллегу Зину Кардман таким образом с днем рождения.
0: О, как здорово! Так, ну а мы будем собирать не ингредиенты, а деньги. У нас впереди сейф, в котором 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка.
2: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди сейф, бригаде У на Европе Плюс.
3: Прогноз погоды.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Компания Компания «Санитар».
12: Поверка водомеров без снятия.
11: Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
4: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.44 в Москве, сейф в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Как тебя зовут?
3: Привет, привет. Да, Александра.
1: Александра, Саша, ты где живешь?
3: В Ярославле,
2: классно, Саша.
1: Саш, знакомься, это наш гость, космонавт Алексей. Алексей, это наша слушательница, Саша.
4: Очень приятно.
3: Да, взаимно, тоже очень приятно.
1: Саш, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь правильно на вопрос с бонусом. Но для начала давай решим, что будет бонусом, первый, второй или третий вопрос.
3: Давайте первый.
2: Давай первый.
1: Начинаем с бонуса, удачи.
5: Первая цифра.
2: Сашенька, тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Даже если сейф не взломаешь. Так что удачи. Сегодня день кетчупа.
1: Хорошо.
2: Да, поговорим про один из самых дорогих кетчупов в истории. Была ограниченная партия, всего 150 экземпляров. И партия была выпущена совместно с британским певцом Эдом Широном. Разлетелась она на аукционе по 150 тысяч рублей за бутылочку. Неплохо, да?
1: Приятно, что в рублях продавали.
2: Да, да. Сама бутылочка была в необычном дизайне. Вот как думаешь, в каком? Она была в виде микрофона, она была в виде статуэтки Грэмми или в виде татуировки?
3: Давайте второй вариант.
2: В виде статуэтки Грэмми принято.
5: Вторая цифра.
1: Саша, второй вопрос задашь наш гость. Леш, пожалуйста.
4: Саш, как называется линия раздела дня и ночи на поверхности Земли? Варианты ответов. Рокки, Терминатор или Блейд?
3: Давайте, пусть будет третий.
1: Блейд. Третий вариант. Принято.
5: Третья цифра.
1: Саш, ну раз у нас космический фильм, поговорим про космическое кино. Про самый свеженький из тех фильмов, которые вышел, и он связан с космосом. Это фильм «Проект Конец света». Ты уже посмотрела его или нет?
3: Пока нет, но планирую сходить посмотреть.
1: На удивление добрый, приятный. Хотя сразу так не скажешь, что прям добрый, но в целом он добрый. Фильм. Тогда попытайся угадать, кто сыграл там главную роль. Райан Рейнольдс, Райан Гослинг или Мэттью МакКонахи?
3: Второй вариант.
1: Райан Гослинг, второй вариант. Принято. Итак, Саша из Ярославля подобрала такой код от сейфа 232. Внимание!

0: Саш, сразу с хороших новостей.
1: Давай.
0: С моего вопроса. У меня в точку Райан Гослинг. Молодец. А вот дальше ребята сами.
1: Леш, что у тебя было?
2: Правильный ответ – Терминатор. Линия раздела дня и ночи на поверхности Земли.
1: То есть это прям видно, да, вот как отделяется день и ночь. Очень прикольно. Да. Сашенька, вот он тот самый вопрос с бонусом. На самом деле, вот эта лимитированная партия кетчупа была сделана в виде татуировки, в виде татуированной такой бутылки. И все не просто так, потому что у Эда Ширна как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
0: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
3: Все хорошо, спасибо.
0: Звони еще, счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Сейф. В бригаде «У».

0: Мистер Пропс, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Алексей, мы уже обсуждали то, как вы отдыхаете, как проводите время, когда у вас есть немного времени, чтобы передохнуть. Слушаешь ли ты там музыку? Ты говоришь, что слушаешь. И, как правило, вот как это происходит? Ты надеваешь наушники или есть какая-то колоночка, чтобы ходить, знаешь, как люди на самокатах с колонками огромными и бесить весь МКС?
1: На самом деле можно и побесить, если есть такое большое желание. Есть
0: колонки есть, да?
1: Есть и колонка. Ну, она не прям огромная, конечно, но колонка есть. Можно послушать и в объеме станции, но... Так как на станции очень шумно, придется делать музыку достаточно громко.
2: На станции шумно, да?
1: Да, сильно? Постоянно работают вентиляторы, вентиляция воздуха, система кондиционирования, ну то есть там такой фоновый шум достаточно громкий. Поэтому удобнее и комфортнее, ну чтобы не мешать другим людям, потому что может и земля вызвать на связь, а у тебя дискотека на станции. Поэтому удобнее и комфортнее все-таки в наушниках слушать, особенно когда пылесосишь или там занимаешься спортом, наушники включил себе и бегаешь под какие-то любимые песни.
0: Никогда не думал, что это скажу, но мы так похожи с космонавтами. Вот что я в наушниках пылесошу, что там на МКС. У нас впереди саундчек, которым мы послушаем то, что слушает российский космонавт Алексей Зубрицкий, находясь на МКС.
3: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада У!
4: Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Мам, чешется. Что делать?
9: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11 утра.

0: оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
3: Это потрясающе.
2: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
3: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
2: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.

0: 2-3 check. Sound check.
1: Бригаде У.
2: 9:59 в Москве. Буквально пару минут у нас остается для беседы с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Лёш, вот всегда волновал меня вопрос космического мусора и как МКС уже много десятилетий летает и ни с чем не сталкивается. Ведь уже было показано в фильме «Гравитация».
3: Да.
2: Во многих других фильмах.
3: В документалках.
2: Что рано или поздно и должно произойти. Как так происходит?
4: Для предотвращения столкновения с крупными объектами у нас есть маневры уклонения, есть штатный подъем орбиты, есть... Нештатно, это в случае, если орбиту МКС пересекает орбиту другого космического объекта или мусора, и нам необходимо уклониться, мы выполняем маневр уклонения. Включаются двигатели на станции, и орбита либо поднимается, либо опускается.
2: Вручную, то есть вы управляете?
4: Нет, не вручную, выдается набор команд, которые включают двигатели Земли, и также они могут выдаться космонавтами на станции.
3: А скорость полета мусора какая?
4: Но скорость полета станции 8 километров в секунду примерно, а мусора либо такая же, либо выше. А если это какие-то более мелкие объекты, от них станция не уворачивается, не уклоняется. И некоторые из них, бывает, даже попадают в станцию, но они не критичные для станции. На станции есть противометеоритная защита. Некоторые частички мусора такого попадают даже в иллюминаторы, и на иллюминаторах с внешней стороны есть такие небольшие каверны, которые ты видишь. Ты понимаешь, что это вот прилетел космический мусор. Он не пробивает иллюминатор, но следы на стекле остаются.

0: остаются.
1: Но в любом случае в эти моменты нужно как-то себя успокаивать, слушая музыку. Какую музыку ты слушал в последний раз, когда был там в космосе? Да, прям можешь включить. Слушай, ну под это приятно смотреть в иллюминатор.
0: Очень приятно. Mm-hmm. И эту песню мы включали, она была в моем плейлисте на старте, когда мы в ракете ожидали старта.
2: Укрыты дымкой облаков.
1: Это очень кинематографично. Прости, ну мы не можем не завершить эфир без глупых вопросов. А вот когда ты слушал эту песню вот там, в космосе на МКС, было ощущение, ты глянь-ка, я ж космонавт.
3: Да, кстати, часто приходит это осознание.
0: Да, оно не покидает. Даже через полгода, там, когда ты обедаешь, просто стоишь за столом, стоишь и скрутил сальто, думаешь, о, прикольно. А я все-таки в космосе и могу сальто за обедом скрутить.
3: Круто, Леш, спасибо тебе, так интересно.
1: Это была чудесная беседа. Скажи, когда у тебя ближайшая свободная пятница?
0: Следующая.
1: Все, хорошо.
3: Договорились.
1: Нам не хватило, и я считаю, что этот разговор был настолько увлекательным, что можно отнести его к подарку, потому что у нашей девчонки сегодня день рождения.
3: Спасибо.
0: Да, с днем рождения.
1: С днем рождения, Вики.
3: Спасибо, мне очень понравилось.
1: Леш, спасибо большое за эту беседу. Мы очень будем ждать следующей встречи. Легких полетов. Вот что пожелать космонавту?
0: Мягкой посадки, если он в космосе. А так, удачи, я думаю. Она никому никогда не мешала.
1: Алексей,
3: удачи.
1: И до встречи.
0: Спасибо.
1: Ну, а всем вам желаем приятных выходных. Прощаемся до понедельника. Меня зовут Вэл.
3: Меня зовут Вики.
1: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
3: Пока.

0: мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Росприроднадзор заинтересовался маркетплейсами. Сезон змей начался в России. И секретные материалы об НЛО готовятся к публикации в США. Далее подробности. Меньше 5 часов остается до большого выступления президента России на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15 часов в рамках пленарного заседания. Сколько именно речь продлится, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Владимир Путин уделит внимание политическим проблемам вместе с президентом России. В пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете. Глава ведомства Светлана Родионова рассказала о том, что для этого ведется работа с маркетплейсами. Родионова добавила, что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки. Тем временем сезон змей начался в России. РИА Новости сообщают, что с наступлением лета первые случаи укусов пресмыкающихся зафиксированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего с жалобами на укусы змей обращаются женщины. С пресмыкающимися они сталкиваются на садовых участках во время прогулки по лесу или сбора ягод. Сериал «Секретные материалы» может оказаться не такой уж и фантастикой. Американцы пообещали рассказать всю правду об инопланетянах. Бывший глава программы Пентагона по НЛО Джей Стартон готовит по этому случаю целую книгу. Сообщается, что он больше 16 лет занимался исследованием различных аномалий для американского правительства. В частности, он возглавлял целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. После выхода в отставку он неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

не силен в арифметике.

0: задницы. Вообще, стоит ли к этому слову что-то еще добавлять? И так все понятно. Ну, разве что можно добавить, что сегодня первая летняя пятница. Да, ребята. Поздравляю. Проведите обязательно предстоящие летние выходные как следует, а мы, Европа Плюс, гарантируем вам идеальный саундтрек. Вот, а я, Тимур Бодров, можно сегодня буду поменьше болтать, вот, больше хитов успею вам поставить. Значит, только что Mr. Know It All, Teddy Swims, далее песенка про лето от Дамиана Давида, зажигалка, классика, Beyonce, Crazy in Love. Погнали!
1: Реклама.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: что, ребята, вот сейчас смотрю на список песен, что для вас приготовил. И, знаете ли, глаз радуется. Глаз радуется. А это давняя примета. Если у Бодрова глаз радуется, то скоро порадуются ваши уши. Потому что мы скоро слушаем Дракула. Дракула. Безупречный гибрид диско и электропопа у Tame Impala и Jenny из Blackpink. Dracula, хит, который можно обнаружить сейчас во многих хит-парадах планеты. Ну и на разогреве у этой парочки батя, крестный отец транса, Тиесто, его Beautiful Places.
1: Реклама.

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: В Находке за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки лапши куриной Big Lunch по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Оставь зеленый след, сделай мягче.
7: «Экофест» 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. «Экофест МГМ 0+».
8: Джеттур Север Аэропорт.
9: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: что еще нужно для счастья, ребята? Все это есть для вас. Из суперхитов скоро «На малиновой луне» от Майя Мишель. Будет клубный замес «Think About Us». Латина тема «Понго». А еще Риана, «Пицца Доуз», «Кайли Миноук» здесь в эти 30 минут только музыки на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
3: Ты наша единственная надежда.
2: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Дэнни! Как? Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Не, найду тебя, найду тебя. Звучит даже немного как угроза. Такая, знаете, завязка для триллера. Хорошего, космического. Найду тебя, даже на Луне. Так что вот так вот. Суровый сталкинг от моя Мишель. Вот, а мы не против. Мы не против. Отдельно я был бы рад обнаружить песню «На малиновой луне» на первом месте Еврохит ТОП-40. Тем более, такое уже случалось с треками «Моя Мишель». Ребятам удачи. Голосуйте за них на europlus.ru. А свежий выпуск Еврохит ТОП-40 сегодня после 14.00.
1: Реклама.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. Т-Моторс, Ленина 95Б, 583-583.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: от Медузы «Don't Wanna Go Home». История про тех, кто не хочет домой идти, а желает провести перед офисным монитором всю свою жизнь. А что? Офис — это давно уже не просто столы и стулья. Офис — это уже, знаете, такой многофункциональный хаб. Чем я только не занимался в офисе нашем. Главное — саундтрек. Главный саундтрек, можно и спортом заняться, и танцпол устроить. А саундтрек идеальный для вас есть всегда здесь, на Европе Плюс. Впереди большой хит сезона. Это «Baby Doll» от Доминика Файка.
1: Реклама.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
8: Все, что угодно, найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Будет диск-версия Wonderful Life. Reggae House, Jamaican Bam Bam. Кроме этого, Биби Рекса, Джонас Блу, Эйола, Элли Голдинг с вами в эти полчаса хитов нон-стоп.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
3: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
4: Это такая несбыточная мечта, стать капитаном какого-то звездолета.
3: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
4: Кораблем Энтерпрайз.
3: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже. Я, ты, Спок.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Бригада У. Реклама.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: теперь закономерно штурмует Еврохит ТОП-40. Jamaican Bam Bam от Ужели и Солто. Значит, делаем из всего этого вывод. Главный дэнс-чарт страны ТОП Клаб Чарт формирует то, что завтра будет звучать повсюду. Да, такой вот инкубатор трендов ТОП Клаб Чарт. И, кстати, ребята, заглянуть в музыкальное будущее, послушать хит-список можно будет уже завтра. Шоу стартует в 8 вечера на Европе Плюс. Но удобнее слушать ТОП Клаб Чарт в виде подкаста. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.

0: H Family， количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки «Тайд» «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Jetour Silver Аэропорт.
10: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65.
11: Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».

0: манифест пятницы. Да, ребята, не останавливаемся. Продолжаем мечтать, мечтать по-крупному. И, конечно, не прекращаем наше движение в танцы в сторону выходных. Прямо сейчас афробит номер «Let Me Be». Далее ретро соул Бруно Марса, микс латино, рока и хаоса от Пинау и The Warning. И с приветом из 2020... Нет, с приветом из 2016-го появится Зара Ларсен и ее Lush Life.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Оставь зеленый след, сделай мягче.
6: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Мтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: богу, Бруно Марс запер себя в лавке старьевщика, музицирует на винтажных синтезаторах и продолжает выдавать чистейший кайфовый аналоговый звук. Фанковый номер «I Just Might» только что. Идеально для пятницы, идеально для встречи первых летних выходных.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Начал ты общение с Майклом Джорданом так: «Я твой фанат, Антон Камолов». И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? «О, классное имя для настоящего фаната». Вот все это первое.
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе Плюс. Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Дэнни! Да! Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Мам, чешется. Что делать?
12: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Хочу. Берег включает «Хочу».
17: Хочу утреннюю чашку клубники.
16: Хочу съесть сэндвич на балконе.
18: Хочу чипсиков,
19: но полезных.
16: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
20: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Критиковская, дом 28, строение 4.
21: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
22: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
24: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
25: Столько условий!
26: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
27: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.

группе Кино и песни «Скоро кончится лето», трек «Heaven». Вообще, конечно, скоро кончится лето, это мой перманентный страх в эти дни. Лето только наступило, а я уже переживаю и боюсь, что оно скоро закончится. Да, ребята, избавляемся от ФОМО, летим в час новый на Европе+. А там все, как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Добрый день всем. Меньше двух часов остается до большого выступления президента России. МЦД снова меняет расписание. И 15 современных зон отдыха появятся в Москве. Далее подробности. Меньше двух часов остается до большого выступления президента России на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15.00 в рамках пленарного заседания. Сколько именно продлится сессия, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это как минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления президента будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Национальный искусственный интеллект будет работать на портале госуслуги. О разработке такого ИИ сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, новейший искусственный интеллект сможет взаимодействовать со всеми цифровыми системами для удовлетворения повседневных потребностей россиян. Шадаев особо подчеркнул, что Россия стала первой страной в мире, которая собрала все государственные услуги в одном месте. И сейчас пришло время сделать прототип искусственного интеллекта, который будет помогать пользователям. МЦД снова меняет расписание. В субботу и воскресенье изменится график движения поездов на МЦД-3. В частности, 6 числа на ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов со стороны ипподрома будет проезжать по укороченным маршрутам до станции Химки-Исходня. При этом на станции Зеленоград-Крюково составы могут отправляться с других путей. 15 современных зон отдыха у воды появится в Москве. В этом году их благоустроят по новому формату с максимальным комфортом для жителей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это будут места отдыха в разных районах Москвы. Часть начнет работать в течение 2-3 недель, но большинство

0: большинство уже открыты, как, например, в Гальянове. Речь идет о зоне отдыха у воды вблизи Гальяновского пруда. На берегу там обустроили 3 бассейна с подогревом воды, поставили шезлонги, качели, навесы и складные зонтики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: Playboy Тимур Бодров.
1: Спасибо, спасибо. Значит, скоро у нас тут в эфире верный друг офисных работников столицы, игра «Бизнес-ланч». Игра, которая спасает от серых будней и устраивает вкусный праздник. Значит, мы пиццу развозим по офисам Москвы. 4 пиццы и напитки на весь ваш прекрасный коллектив. Если вы еще не получили нашу пиццу, пишите скорее. Пишите europlus.ru «Бизнес-ланч». А также мы в этом часе будем дарить билеты на завтрашний концерт «Комаро». Завтра «Комаро» выступает в ВТБ-арене, а билетики есть в хитбеке. Дуа Липа, BTS, Tame Impala, Jennie, Marshmello, Portugal The Man с нами в этом часе в Москве. 13.07. Всем пока.

0: сегодня претендует на пиццу. Во-первых, команда под названием «Библиотекари». Да, понятно. Чем занимается Алина? Алина, капитан нашей команды. Здрасте, добрый день, Алина.
1: Здравствуйте.
0: И против библиотекарей играют дамы и тети, которые торгуют обувью для маленьких антилоп. «Маленькие прыгуны» называется команда. Капитанша команды — это Дарья. Даша, привет.
2: Да, привет.
0: Добрый день. Добрый день, девчонки. Поздравляю с пятницей, рассказываю, что мы делаем. Дарим вам пиццу. Самое важное в игре нашей — первый раунд. Там мы определим, кто из вас получит фору и право первой отвечать. Задам вопрос, поставлю два фрагмента музыкальных, это подсказки. Вот, как только они прозвучат, не пропустите слово «три». Услышав слово «три», нужно произнести название команды. Кто будет первый, тот первый отвечает. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно, балл отдали соперниц. По этому принципу играем и далее, до 2 очков. Так, первый вопрос. Сегодня пятница, про Еврохит ТОП-40 мой вопрос, как обычно. Сейчас вы услышите 2 песни, 2 отрывка, они вот прямо сейчас находятся в Еврохит ТОП-40. Но одна из этих песен уже побывала на первом месте Еврохит ТОП-40. Какая была песня номером 1? Значит, успел полидировать в нашем чарте Тедди Свимс, Мистер Know It All. Или на первом месте побывала Биби Рекса и New Religion. Так, девчонки, послушали варианты ответов. Дождите слово 3.
3: 1, 2, 3.
1: Библиотекари.
0: Чуть-чуть. Вот на доли секунды были прыгуны. Значит, Даша должна отвечать. Даша, отвечайте, пожалуйста, стар. Ну?
2: Да, я думаю, что это Биби Рекса.
0: Это Биби Рекса, абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот, Мистер Know It All в исполнении Тедди Свимса к первому месту только стремится. Окей, первый балл заработали маленькие прыгуны. Следующий вопрос для библиотекарей. Вопрос такой. Алина, только постарайтесь правильно ответить. Значит, ну раз у нас время обеденное, и итальянская кухня, пицца, давайте поговорим тоже одном блюде кухни итальянской. Какое из ниже перечисленных блюд было названо в честь художника? Художника. Это карпаччо или гаспаччо? Алина.
1: Да, гаспаччо.
0: Гаспаччо, вы думаете? Алиночка, ну, к сожалению, художник эпохи Возрождения Витторе Карпаччо из-за особенных цветов его картин и, собственно, блюда определенных цветов. Так вот блюдо его и назвали. Сегодня со счетом 2-0 побеждает команда «Маленькие прыгуны». Ура! Алина, ну мы с вами договорились, все. Мы вас без подарка не оставим. Все будет хорошо, все будет хорошо. Значит, прыгунов поздравляю, приятного аппетита желаю. И всем остальным тружникам Москвы напоминаю. Пиццу хотите? Пишите прямо сейчас. europlus.ru. Бизнес-ланч.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

0: on me. А я, ребята, знаю, чего вы хотите. Вы хотите наверняка сгонять на концерт Комаро завтра. В ВТБ-арене выступает артист канадский, а билеты есть у меня в игре «Хитбэк». И отдам билетики тому, кто докажет, что слушает Европа Плюс внимательно. Так что обратите внимание буквально на каждую песню в этом часе. И до встречи в «Хитбэке».
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93. 46-46-93.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Это «Елка». Это «Елка» и песня «Прощи». Проще про любимый напиток, про любимое угощение кулинарное. Щи с салом, все как мы любим. Далее сменим звучание, слушаем электро-диско-поп от Tame Impala и Jenny, будет хит Dracula, а сейчас о самых интересных местах Москвы расскажет нам Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит хоррор самого юного режиссера американской студии А24, 20-летнего Кейна Парсонса под названием «Закулисье реальности», который уже вызвал волну обсуждений в интернете. Если раньше герои ужасов испытывали страх смерти и пугающей неизвестности в домах с привидениями, то в этом фильме действие разворачивается в пустом офисе с желтыми стенами. Уставший от череды проблем владелец мебельного магазина Кларк случайно обнаруживает альтернативную реальность – закулисье, представляющее собой нескончаемый лабиринт. Герой одержим идеей исследовать пространство, в которое он попал, но чем дальше он заходит в этот лабиринт, тем сильнее реальность начинает ломаться. В стенах застревают предметы, а среди пустых комнат появляются пугающе знакомые человеческие фигуры. В театре «Модерн» Юрий Грымов ставит «Вишневый сад» – еще один авторский взгляд на самую известную пьесу Чехова. Режиссер, признававшийся, что Антон Павлович не является его автором, все же решился прочесть пьесу по-новому, посвятив этот проект Петру Фоменко. Спектакль символически стирает грани между событиями и эпохами, намекая, столетия проходят, но трагедия вишневых садов, уступающих место новым прагматичным владельцам, продолжает повторяться. Грымов погружает зрителей в настоящий хоррор, оставляя от комедии лишь нервный смех торжествующего Лопахина. Начало в 7 вечера. Галерея «Азарт» представляет выставку под названием «Не тот горизонт» одной из ключевых художниц российского современного искусства 2000-х Анны Жолудь. Проект проследит, как менялся ее художественный язык за последние 25 лет, от насыщенной многоголосой живописи и натюрмортов до почти бесцветных пейзажей и металлических инсталляций, где предметы постепенно превращаются в тонкие линии и конструкции. Название выставки отсылает к серии минималистичных пейзажей художницы. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Европе плюс.
1: Франкоязычный хитмейкер везет в столицу эксклюзивное шоу, которое станет главным событием предстоящих выходных. Комаро завтра выступает в Москве в ВТБ-арене. И билеты я дарю, разыгрываю прямо сейчас в игре «Хитбэк». Что нужно для этого сделать? Нужно доказать, что вы не пропустили ни одной песни в этом часе. Но прежде, нужно взять мобилу и личным сообщением в группе «Европа плюс» ВКонтакте написать мне. Я самый внимательный слушатель «Европа плюс». Насколько вы внимательны, мы проверим чуть позже. Но помимо этого сообщения о том, что вы самый внимательный, нужно также указать номер телефона и город свой. Короче, до встречи в «Хитбэке».
2: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
9: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: на Европе Плюс.
1: На проводе Иван. Иван, здорово. Hello.
2: Всем привет.
1: Поздравляю тебя, Ваня, с первыми выходными летними. Вот, и я так полагаю, что мы клятвенно обещаем себе пропустить, профукать еще одно лето. Да, Иван?
2: Нет, я не обещаю.
1: Ты не обещаешь. Хорошо, вот когда прошлое лето закончилось, ты был доволен собой? Ты был молодец?
2: Да, да, прошлое лето было очень продуктивное.
1: Ага, ага. Ну смотри, вот Европа Плюс помогает тебе разнообразить и лето 26-го года. Хотим, чтобы ты завтра сходил на концерт комаров в ВТБ-арене. Готов ли ты?
2: Конечно, готов.
1: Отлично. Нужно сказать, какая песня была в плейбоксе. Отвечаешь верно, забираешь билеты. Вот три варианта ответа. А в этом части была Шаде от Бай Индиях Чо и Мота. Или был Питбул. I know you want me. Или пел для нас Сомбор. Песню 12 to 12. Итак, Иван, станет ли завтрашний концерт Комару одним из ярких событий твоего лета 26-го года? Ваня?
2: Я думаю, что это номер два.
1: Браво! Абсолютно верно. Питбуль был, а Иван будет. Будет завтра в ВТБ-арене на концерте Комару. Я тебя поздравляю, желаю классно, отлично провести время.
2: Отлично, спасибо.
1: Спасибо. И пусть вообще лето будет классно. Все лето. Значит, Ваня, поздравляем. Хит-марафон продолжаем. Далее, Паракит и Save Me.
0: Хит-бэк. Хит-бэк. На Европе Плюс.

0: и прощаемся с группой Tokyo Hotel, но хит-марафон на Европе Плюс продолжается. До финала часа, до финала плейбокса ожидаем диско-мотивы Dua Lipa, Don't Start Now и French House Боба Синклара и Кайзы в треке I Can't Wait. А если вы, ребята, ожидаете пиццу в офисе своем, то... Нужно для этого постараться, по крайней мере, сделать одну мелочь. Отправить заявку в игру «Хитбэк» на сайте europlus.ru. Ежедневно по будням развозим пиццу по офисам Москвы. Хотите пиццу получить с коллегами? Пишите прямо сейчас. Бизнес-ланч europlus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: Или самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки.
7: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
8: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Сейчас поздравительную песню в честь Вики поет Алексей Манойлов. Леша.
1: Вот, я только с тобой до этого всего начинаю.
0: Happy birthday to you.
1: Браво. Вики. Браво, браво, Вики, это тебе. Это все для тебя, Вики, с днем рождения.
0: Поставь ее песню на первое место в Еврохит-40 сегодня.
1: Несомненно тебе.

0: именно 7 раз был на первом месте чарта Европа Плюс. Но сначала о том, на чем остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Медуза «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один. BTS «Swim». Однозначно BTS и фанаты BTS, конечно же, за обеими руками, чтобы быть и сегодня номером один в чарте Европа Плюс. Но как оно сложится, давайте разбираться ступенька за ступенькой. Доберемся до первого места. Ну а на 40-м One Republic, они вот как раз у нас до третьего доходили в чарте Европа Плюс. И сегодня 16-я неделя в чарте.

0: недели с 38 на 39 место. Ну, кстати говоря, из тех, кто сегодня у нас в чарте Европа Плюс, Саммер дольше всех 32 недели. Следующий хит приближается, в общем-то, к этой цифре. 22 недели тоже, ого-го, какое достижение.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-й ступеньке сегодня клан «Карусель» с отличным хитом «Ride». Выше на строчку на 37-м «Post Malone» «Cold». С 35-го на 36-й за неделю «Sony Fodera D.O.D» и «Poppy Bascom» «Think About Us».

0: Блок, диджей и продюсер, который неоднократно высказывался по поводу ИИ в музыке и говорит, что это один из самых удивительных инструментов, которые у него есть на сегодняшний день. Хотя искусство — это способ самовыражения, который может заставить людей задуматься, и здесь нужна душа. Поэтому вы можете донести осознанность какую-то с помощью музыки, только с помощью, если вы выкладываете душу всего себя, воспроизвести это с помощью кодов каких-то там просто невозможно. Алло, Xiba и Portugal The Man. Прямо сейчас Dive Into The Ocean.
1: 35-е место.

0: 35 место.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь Tokyo Hotel. California Nights.
3: California Nights.
0: В прошлый раз 28 место.

0: номер 32. Холи Флейм. Тону. Холи Флейм как в воду глядел, да, тону минус 6 у Холи Флейм на этой неделе. Надо спасать парня. Голосуем за Холи Флейм на europaplus.ru и не забываем про следующий хит. Точно, тоже это мод, и тут все однозначно намек на нас.
1: 31 место.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 30 на 31 место на этой неделе. Мод «Намек на нас». Ну а мы идем дальше, поднимаемся выше. И на 30-й позиции сегодня первая новинка чарта Европы плюс. Здесь ПНАО, которые говорят, что играть песни вживую — самое большое волнение, которое испытывают, когда вот аудитория не слышала этот трек. А им нужно играть. Это настоящее испытание. И это всегда очень-очень для них волнительно. ПНАО и «Warning to Kazan».
2: 30-е место. Дебют недели.

0: вспоминаем самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед!
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго назвала свой новый сингл «The Cure» не только лучшим треком на грядущем альбоме, но и одной из своих самых любимых песен за всю карьеру. Релиз трека состоялся 22 мая. Оливия призналась, что вдохновлялась чувствами ревности и тоски в своих первых взрослых отношениях. Новый альбом Оливии Родриго «You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love» выходит 12 июня. Кайли Минок опровергла слухи о своем участии в новом альбоме Мадонны «Confessions 2». В интервью Los Angeles Times Кайли подтвердила, что они пока не сотрудничали. Несмотря на это, Кайли Минок с нетерпением ждет выхода альбома «Поп-королевы» 3 июля и сказала, что мечтала бы поработать с Мадонной. Кстати, в прошлом году они уже пели вместе на шоу в Лос-Анджелесе. Рэй официально получила 2 сертификата Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество номинаций на Brit Awards, 7, и за наибольшее количество побед за один год. Их у нее 6. Церемония прошла на лондонской О2 арене, там же, где певица когда-то начинала свой путь. А в 2026-м на площадке откроют постоянный развлекательный центр Guinness World Records. Концерт BTS на стадионе в Пусане покажут в кинотеатрах 13 июня. Событие будет приурочено к годовщине дебюта группы и станет 3-й кинотрансляцией тура Arirang. Кстати, тур группы BTS уже признан самым масштабным в истории корейского шоу-бизнеса. Ну, то ли еще будет.
2: Реклама.
3: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Оставь зеленый след.
12: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: место чарта Европа плюс Еврохит Топ 40. И всего третья неделя у нас в хит-списке. Да, Богдан Медведев потихонечку-потихонечку идет все выше и выше. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, а уж потом наверняка попадет к нам в чарт.
1: Еврохит Топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: О, драйвовое начало. Это Эспа. Слушаем Lemonade. Хит или нет? Что скажете?

Максим 7 раз на первом месте в 2007 году. Это Мика. Ну, а мы возвращаемся в настоящее. Дальше лучшие хиты этой недели. Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Твой выбор на europaplus.ru. И с 31 на 28 Russian Raw, Alejandro и Wizkid. Прямо сейчас Bongo. 28.

0: на 28 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Russian, Рао Алехандро и Wizkid. Ну а у нас уже в перспективе, уже на горизонте номер 27. И здесь сегодня хит, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Добирался он до 5 места. Ну а сегодня номер 27. Впереди Offenbach, Miles Away.
1: Реклама.

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Jetour Silver Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозавры, ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Компания Санитар.
11: Поверка водомеров без снятия.
10: Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: зародыши и кто оказался чуть ближе к вершине. Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше и становимся чуть ближе к вершине. 26-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
3: Давай не ждать.
0: С 8 на 25, то есть плюс 2 ступеньки, Медуза, Don't Wanna Go Home. После следующего хита плюс 1 строчка, и называется он Ever Since You Left Me. Это Френч Монтана, которого иногда задевает и обижает, что некоторые думают, что он просто исполнитель. Рэпер всегда подчеркивает свою роль не только как певца и исполнителя, но еще и как продюсера. Окей, не только тот, кто умеет петь, но еще и продюсировать. Френч Монтана, Ever Since You Left Me.
1: 24 место.

0: Пятого на 24 место French Montana Ever Since You Left Me. Но на 23-м лучший дебют недели, да, лучший старт по Индия Хчо Мод. Прямо сейчас Шаде.
1: 23.

0: 23 место. Лучший дебют недели Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Впереди номер 22. И сегодня здесь остановился Али Фармен. Уже скоро Body Talk. Еврохит Топ
1: 40. Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130-0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampirvet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Ну а впереди уже лучшая двадцатка недели. Но сначала оцени трек, который только может попасть к нам в чарт.
1: Еврохит. Прогноз.
0: 31 июля у него выходит новый альбом, а среди

этой неделе у нас в хит-параде Денис Вимс, а вместо No Idol он сегодня выше всех и круче всех. Следующие итоги ровно через неделю. Голосуем за лучших, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот в топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра

0: Spike, как он сам говорит, пою как... Не как могу, а как чувствую. Но главное, что не в пустоту. 16:37 в Москве. Клан Карусель у нас впереди, но сначала на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Предложение ограничено.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Оставь зеленый след.
4: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там 100...

0: разного.
1: Парк аттракционов на Sega Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Я.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Сиена на неподдельных эмоциях. Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала красотка Сабрина Карпентер, а затем Нелли. Немного помечтаем. Впереди Just a Dream.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
3: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
2: Это такая несбыточная мечта — стать капитаном какого-то звездолета.
3: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
2: Кораблем Энтерпрайз.
3: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже. Я, ты, Спок.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
1: Реклама.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки.
9: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, Ну погоди и Приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
8: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Всем классной пятницы в Москве 17.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый день. В Госдуме предложили обязать сотрудников госавтоинспекции проверять в реестре машины со знаком «инвалид». Депутаты заявили, что некоторые граждане незаконно используют знак, чтобы занимать парковочные места. Сейчас у инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли конкретный автомобиль право на такую парковку. Депутаты настаивают на внесении изменений в нормативы акты, чтобы нарушителей можно было сразу привлекать к ответственности. Часто отведенные места бывают заняты незаконно. Вице-премьер Александр Новак назвал основным риском для российской экономики дефицит кадров. Кроме этого, к рискам он отнес изменение структуры расходов бюджета и жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, экономика находится в периоде управляемого охлаждения. Ключевая задача – повышение производительности труда, а без этого не удастся выйти на устойчивый рост. Александр Новак отметил, что реальная ключевая ставка остается достаточно высокой, но по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. И власти города Йонаркс в штате Нью-Йорк решили увековечить рэпера DMX. Они переименуют улицу рядом с жилым комплексом, где он провел детство. Новый адрес получит название Эрл DMX Саймонс Вэй в честь настоящего имени артиста Эрла Саймонса. Решение о переименовании на прошлой неделе поддержал городской совет. Это уже не первый памятный объект, посвященный рэперу в его родном городе. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Стар Ньюс на Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. Эми Голдинг анонсировала 6-й студийный альбом, который назвала самым честным в своей карьере. Певица призналась, что не планировала выпускать лонгплей, но после расставания с мужем передумала. Премьера лид-сингла Black Prada Dress уже состоялась на фестивале BBC Radio 1 Big Weekend. По словам Элли, запись более сотни песен для грядущего лонгплея стала для нее настоящим музыкальным дневником. Smashing Pumpkins хотели бы выступить в лас-вегасском концертном зале Sphere. Билли Корган назвал идею очевидной, но признался, что приглашение пока не поступало. Сейчас группа отправляется в европейский тур с оркестровой и оперной версией альбома Melancholy and the Infinite Sadness. Премьера в Чикаго прошла с большим аншлагом. Шакира и Burna Boy недавно выпустили клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2026 «Дай Дай». В ярком ролике снялись Месси, Мбаппе, Холланд и другие звезды. Все роялти певица перечислит фонд Global Citizen на образование и спорт для детей. А лайв-выступление Шакира и Burna Boy состоится в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля. Эд Ширан официально покинул Warner Music Group, завершив свое 15-летнее сотрудничество с этим лейблом. Теперь он независимый артист, и его релизы будет выпускать собственно. Лейбл. Эд Ширан подчеркнул, что это не озлобленный уход с Warner, а следствие личных и профессиональных перемен. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

0: они уже вот совсем в шаговой доступности практически. I Can Wait на Европе Плюс, Боб Синклар и Кайза. Всем яркой, легкой пятницы. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и в середине этого часа не пропусти саундчек «Бригада У». Те самые истории, захватывающие истории, потому что о том, как вы прокололись и где.
1: Реклама.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Джетур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

Meet again. Europa Plus. Yeah.

0: Но сначала,
1: как и обещал, ваша история.
2: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
3: Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как и где. Давайте послушаем.
4: Давай. Доброе утро, любимая бригада У. Но я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я, ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, курсы, которые я заканчивала. На цветном принтере, он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня, хотя у нас есть системный администратор.
3: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
4: Кстати, да.
5: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: я не беременна. И я готова была провалиться сквозь землю.
3: Надо было играть до конца.
4: Да идти, я просто хотела потрогать.
3: Идти всех щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.
6: Привет, бригада Лу, с днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания, и спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее. И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
4: Странно.
3: Да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу. Не люблю людей, они мешают мне работать.
2: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. В понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Rockers Dracula. Хит, который захватывает, может быть, не с первого раза, со второго, третьего, абсолютно точно. Dracula — это Tame Impala и Jenny. Но мне кажется, трек достоин ступеньки в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Но на этой неделе Tame Impala, правда, мимо хит-парада Европа Плюс. Но на следующий, надеюсь, все возможно.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Toxic.
1: Реклама. А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
1: 12+.
0: Европа
1: Плюс.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 18.00 в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Саш, привет всем. Добрый вечер. Меры защиты потребителей на маркетплейсах будут усилены. Топливный рынок стабилизируют с помощью соглашений, и россияне стали чаще разговаривать по телефону. Подробности далее. Банк России подготовил поправки, расширяющие меры защиты прав потребителей финансовых услуг на продукты, продаваемые через маркетплейсы. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что при продаже через традиционные каналы действует множество правил. Нельзя искажать информацию, навязывать услуги и давать избыточные обещания. На маркетплейсах этого пока нет. Регулятор направил в правительство изменения в законодательство, которые уравняют права потребителей независимо от канала продаж. Минэнерго завершает подписание с нефтяными компаниями соглашений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на ПМФ. Документы уже де-факто выполняются в рамках рекомендаций ведомства по отгрузке топлива. Обязательства увязаны с рекомендациями профильного штаба и мониторятся в ежесуточном режиме. В перечень компаний вошли Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и многие другие. Москвичам помогут улучшить здоровье и даже продлить жизнь. В столице запустят новую систему чекапов, которая аккумулирует возможности современной медицины и цифровой технологии. О нововведении рассказала заммэра Анастасия Ракова в рамках ПМФ-2026. Специальная программа будет определять биологический возраст и составлять индивидуальный профиль здоровья. На основе этих данных человек получит рекомендации по необходимым ему обследованиям. Чекап можно пройти бесплатно по ОМС, а часть этапов будет доступна онлайн. «Автодор» сообщил о строительстве восьмиполосной трассы от Москвы до границы Смоленской области. Направление на Минск. По словам главы госкорпорации Вячеслава Петушенко, дорогу доведут практически до Смоленской области, где она станет великолепной восьмиполосной. Также продолжается развитие трассы на Калугу. Часть работ завершили в прошлом году. Оставшийся участок планируют сдать до конца текущего года. И за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента в России увеличился на 25%. Это показало исследование одной из медиакомпаний. 40% участников опроса стали чаще звонить близким по мобильному телефону. Телефонные звонки остались самым популярным способом связи. Их выбрали 44% респондентов. При этом возвращаться к использованию домашних телефонов готовы лишь 4%. Подавляющее большинство даже не задумывались об этом, а остальные 20% уже ими пользуются. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, и неважно, куда идти, домой или нет. Главное, что рабочая неделя уже заканчивается. А уж куда идти, да, каждый сам решит по своему вкусу. Главное, продвигаться под лучшую музыку, в отличном настроении. Дальше у нас специально для этого Avalon Rockston, услышим Vertigo и дождемся French Montana, Ever Since You Left Me на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail Regina. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июне. Новый Havail Regina за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Regina. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Оставь зеленый след.
7: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
11: Европа.
2: Плюс.

0: Ever since you left me, French Montana на Европе Плюс. Пятница, вечер, отличная музыка, отличное, я надеюсь, у всех настроение. Ну, если что, настроение добавит совсем скоро шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь в 19.00, буквально через 25 минут, так что обязательно дождитесь. Пока же движемся далее вместе с Offenbach, услышим «Miles Away» и дождемся «Lost Frequencies». «Are you with me?» на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
1: Европа Плюс.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс. Барри Так. Язык тела разомнем, конечно же, под лучший ритм. Особенно завтра. Завтра суббота. Так что большой танцевальный вечер у нас на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь в 20.00. Топ Клаб Чарт. Резиденс. Будет много классных электронных танцевальных ритмов. А пока же продвигаемся к финалу часа. Кристиан Леонти у нас. Story of My Life. И дождемся акцента Don't Leave. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Кристиан Леонтьев в финале часа «Story of my life» на Европе Плюс. Ну, дальше более бодрые истории шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша уже здесь, так что стартуем. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.

и российские мужчины добрались до опасного для здоровья тренда. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что замедление инфляции в России продолжается и продолжится и в следующем году. К концу текущего года она снизится до 5,2%, а в 2027 до целевых 4%. По его словам, по итогам 5 месяцев на 1 июня уровень инфляции уже снизился до 5,3% в годовом выражении. Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%, поэтому Александр Новак также сообщил, что по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей с помощью СМС или звонков. Об этом рассказал председатель правления госкомпании. Если автомобиль долго не останавливается, а его траектория становится странной, например, машина начинает ехать из стороны в сторону, автоматические системы фиксируют это и предлагают водителю сделать перерыв. Информировать его будут через СМС, звонок или сообщение на информационном табло. Как пояснил глава госкорпорации, в большинстве регионов дорога комфортная, и от монотонности человек может уставать. К 1 сентября 12 крупных российских банков полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Об этом сообщил директор Департамента национальной платежной системы. Еще 9 банков, значимых на рынке платежных услуг, в основном завершают подключение и идут в хорошем темпе. Однако, по словам специалистов, есть вероятность, что 1-2 банка могут не успеть к сроку по объективным причинам. Им дадут возможность закончить подготовку до конца этого года. В Союзмультфильме объяснили, почему студия переснимает старые мультфильмы, а не создает новые франшизы. Это позволяет родителям и детям находиться в одном культурном коде. По словам специалистов, продолжение «Чебурашки», «Простоквашино» и «Ну погоди» дают возможность семьям обсуждать общие и даже спорить, какая версия лучше, новая или старая. И российские мужчины вслед за иностранцами начали бить себя по лицу молотками, кулаками и другими предметами ради острых скул и брутальной внешности. Мода на боунсмешинг, дробление костей, дошла и до России. Мужчины верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными. Однако пластические хирурги предупреждают, научного подтверждения этот метод не имеет, а приводит к переломам костей, повреждению глазницы, нарушению прикуса и разрушению костной ткани. Будьте аккуратны. И о валюте на завтра. Доллар 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Это все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша. Привет, Артур.
2: Всем добрый вечер. Привет, ребята.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот, докатилась и до России волна бонсмешинга, о которой Саша когда-то рассказывал, как о какой-то заграничной прихоти. Вот и наши тоже.
2: Все живут по гайдам, по стандартам. Хотят быть красивыми. Хотя, если у тебя есть классная тачка, то уже крут.
1: Правильно, Саш, к черту эти присказки, сразу переходим к нашей теме.
3: Я просто подумал, да, что в целом у кого-то, может быть, пятница, конечно, закончится боунсмешингом, поэтому будьте аккуратнее просто, ребята.
1: Ну, бывает. Хорошо, сейчас лето, потому что зимой, например, когда гололедица, там боунсмешинг может прийти внезапно, он может быть асимметричным. Не факт, что та мужественность, которую лицо приобретет после, как сказать, баунсинга на айсинге, что вам понравится, но тем не менее. Да, ладно, переходим к теме нашей сегодняшней. Мы решили сегодня немножечко повспоминать. Мой первый автомобиль. Наша сегодняшняя тема, будем вспоминать. У кого еще первого автомобиля нет, немножечко помечтаем. Саша, у тебя, по-моему, своей машины не было.
2: То есть, вот, да, у меня, да, не было.
1: Ну, расскажи. Вот ты смотришь, вот у меня ощущение, что те, у кого первой машины еще пока не было, они смотрят по сторонам и думают, ну, не знаю, Бентли, что-то мне не очень нравится, наверное, у меня первая будет Ламборгини.
3: Ну, подожди, надо начать с вопроса. Ты в целом, тебе нравится водить? Хотела бы ты это делать? Потому что прав у тебя пока тоже нет.
2: Да, у меня нет прав, и мне никогда к этому не тянуло, мне этого не хотелось.
1: Может, давай скажем оговорку, у тебя нет водительских прав.
2: Да, право слово у меня имеется. Ну, в общем, да, но я, помните, я же говорила, что я коплю на Челленджер.
3: На армянских номерах, на армянском учете почему-то.
2: Ну, честно говоря...
1: Просто потому, что Саша любит Челленджер.
2: Да, я еще посмотрела, мне нравятся машины, у которых двери открываются.

0: называются наверх.
1: Самые, самые практичные машины на свете, как правило.
0: И да, и Челленджер тоже есть в таком стиле.
1: Ну, слушай, и Лада Грант есть в таком стиле. И умельцы есть соответствующие.
0: Нет, ну я же хочу объяснить.
2: А, которые переделывают?
1: Ну, просто Челленджер же тоже это тюнинг всегда.
0: И чтобы двери наверх открывались. Но у меня недавно сестра, она получила права и купила свою первую машину буквально месяц назад, Peugeot. И вот через нее я смотрю, насколько это классный опыт. Она так трепетно относится к этой машине. Прям учится. Как она чувствует скорость. Сначала ей казалось...
1: У ее машины есть имя какое-то? Типа Моя Лялечка.
0: Пока что нет. Но...
1: Или она тебе просто не рассказывает?
0: Возможно, не рассказывает. Но она,
2: Пижончик.
0: Когда... Она может
2: Пижотик.
0: Просто часами о ней говорить. Но она, кстати, так...
1: Часами они тебе? Да, сегодня, знаешь, я прибирал, короче, этот... Да, ну, фильтра поменяла масляные, да? Что там...
0: Нет, она...
2: И что-то ремень ГРМ у меня такой, что-то свистит,
0: ну, там, да, там что-то уже свистело, уже что-то. Так... Поэтому
2: это
0: я думаю...
2: Это ей свистели окружающие люди в восторге от ее езды.
1: Что за тачка,
0: Ну, я думаю, что первая тачка, она должна быть такой.
2: А какого цвета, Саша?
0: Черная.
2: Черная.
0: Черная? Я тоже Челленджер так-то черный хочу.
2: Вообще, ну прям официальные такие, да.
1: Бэтмобиль практически.
2: Гэнгста. Артур, у тебя какой первый автомобиль?
1: Первый автомобиль у меня был ВАЗ-2104. Это была четверка. Да, универсал. Вот она мне, эта машина досталась мне от отца. Он мне просто в какой-то момент отдал, где-то, наверное, на первом-втором курсе. И очень мне нравилась, кстати, эта машина. Ну, то есть, вообще, сам факт обладания автомобилем безумно крутой, когда ты можешь действительно просто поехать в универ, там, куда-то с пацанами махнуть на озеро. Я вот помню, как-то летом мы ехали, загрузились, там, значит, целая машина друзей, едем мы на озеро на улице плюс 38, а у меня начала машина кипеть. Потому что, значит, плохо зарабатывала охлаждающаяся система. А когда машина кипит, особенно вот такая российская старая, необходимо сделать следующее действие. Надо включить печку и на себя вызвать удар таким образом, чтобы вот этот вот горячий воздух вентилировал в салон. Вот. Кондиционера, разумеется, нет. На улице плюс 38. То есть внутри и так уже прям такая парилка, финская сауна.
2: Включая... Ну, парни, достали венички.
1: Практически, да. Я просто помню, в каком состоянии мы только доехали до места нашей дислокации. Просто все мокрые какие-то невероятные.
0: Ну, бани на колесах.
1: Да, причем я-то еще кипишую, но в том плане, что машина кипит. Думаю, сейчас остановимся где-нибудь, а это просто там далеко от города какого-нибудь. Эти, конечно, все, нормально, ничего.
2: Свистят. Дотолкаем.
1: Дотолкаем, если бы. Надежды там на них вообще не было никакой. Да, пешком пойдем, оставим здесь машину, что? Вот так.
2: Слушай, забавно, что у меня первая машина тоже 2104. ВАЗ. Да-да-да, у меня папина машина. Но мне папа не отдал ее в пользование. Я как раз тогда получал права, учился в автошколе. И я несколько раз, я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что мой папа не очень спокойный педагог.
1: Сколько раз ты глох, когда пытался тронуться?
2: Ноль раз. Но все время... Так, на вторую переходи. На вторую переходи. Вот это вот все. Вот, дважды мы с ним поездили. После этого, значит, пришли к выводу, что наши семейные узы нам ценнее, чем обучение на этих же гулях. Ну и в итоге я на них больше не ездил. Получил права, и через несколько лет мы уже с папой вдвоем купили. У меня фактическая первая машина была все-таки Deo Nexia.
1: Ну, тоже, кстати, в свое время такая была довольно популярная машина, очень классная.
2: Да, вишневого цвета. О, ну ладно. Друзья, да, расскажите про себя. А какой у вас был первый автомобиль? Если машины пока нет, о какой первой машине вы мечтаете, задумываетесь? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК. В комментарии под сегодняшней темой можно текстом. И можно, кстати, голосовой записать на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете кнопочку «Написать в эфир» и там закидывайте нас голосовыми.

0: Вспоминаем свои первые тачки. У кого эти тачки уже есть или мечтаем о первых, кто пока еще не обзавелся автомобилем. Сообщение от слушателей. Максим пишет: первый автомобиль у меня появился осенью 2011 года, через 2 года после получения прав. Это был Renault Logan 2004 года, хотя очень хотелось Volkswagen Polo, но денег хватило только на Renault. Через 2,5 месяца вождения разбил машину, не справившись с управлением на дороге. Остался без машины и без денег. В итоге взял кредит в банке и осуществил свою мечту, купил Volkswagen Polo. Долго ездил на нем в удовольствие, пока не пересел на Lexus NX200. Теперь он мой фаворит в автомобиле.
1: О, хороший путь в целом получился.
2: Ну, мне кажется, первая машина нормальная такая, так себе должна быть. Моя сестра тоже хотела Renault.
1: Подожди, ну Renault Logan 4-го года в 11-м, мне кажется, нормально был.
2: Да?
1: Да, это не так себе, ну там 7-летний всего лишь.
0: Угу. Ну, ну да, там пробег-то, он в такси работал, то есть там, ну, немножко подсаженный движок, там пробег 584 тысячи, но в целом... Ну, салон прокуренный, ну, прожженные сиденья сзади.
1: Ну, это вы фантазируете уже. Там вкусно пахло новой машиной, там елочка висела соответствующим запахом.
0: Новой елочкой там вкусно пахло.
2: А вот такое короткое сообщение. Мечтаю, чтобы первая машина была Volvo S60R. Я посмотрела, такая гладкая машина.
0: Угу. Гладкая? Ну, да, шершавые машины люди не очень любят. Качественно.
1: В целом, да, описание. Ой, довольно гладкая.
0: Здравствуйте, там салон, скажите, есть что-нибудь гладкое у вас в продаже? Что-нибудь не очень шершавое?
2: А, кстати, бывают шершавые?
0: Ну, есть матовым покрытием, она на ощупь немножко шершавенькая.
1: Ну, даже не то, что матовая, есть внедорожники какие-нибудь, например, которые покрывают специально таким антикоррозийным или антигравийным каким-нибудь составом, куда они цепляются, там, какие-нибудь ветки не царапают, ну, вот она, наверное, шершавая.
0: Да, а это знаешь, Саша, еще для чего очень удобно? Это же внедорожник, ты едешь в лес, тебя комары покусали, ты прислонился спиной и чешешься вот так вот вверху.
1: Я представил, правда, наверное, хорошо.
2: Можно еще ногти подпилить тогда.
0: Очень можно ногти, там все что угодно можно. Там, да. А телефонный звонок у нас.
1: Артур дозвонился, вспоминает свою историю про первую тачку. Артур, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Плюс добрый вечер, шоу «Раш». Слушайте, хотел рассказать свою историю. Соответственно, я, как многие, мне первая машина досталась от папы. Мы долгое время ее использовали совместно. Я даже первый штраф умудрился получить, у меня еще прав не было. Было это, соответственно, в далеком 98-м году. Да, значит, в чем судьбоносность этой машины? Когда мне отец ее, соответственно, дал, передал, купил себе новую, все мои мысли и все мои деньги уходили на эту машину.
0: А какая машина? Я пропустил, Артур.
1: Артур не сказал пока даже.
3: Девятка.
0: Да, девятка. А цвет какой?
3: Это была девятка, да. О, она изначально была красная. Но, соответственно, все мои мечты были в том, чтобы перекрасить ее в вишневый, ну, чтобы не менять там ПТС-ки машины, да, соответственно, это была темная вишня. Очень долго копил на это дело, потому что тогда это стоило каких-то безумных денег. Ну вот, я это к чему? Что эта машина дала мне, так скажем, целеустремленность и работоспособность. То есть я реально, вот, будучи студентом, ну, ходил на 2-3 работы, да, но только обязательно мне нужно было там крутейшие диски, надо было музыку поставить. Я еще раз говорю, в 98-м году это все стоило очень дорого.
1: Ну, представляем, да.
0: Особенно если крутая музыка. Да, Артур... Извините, я просто вспомнил, у меня был коллега, с которым мы работали, у него была, по-моему, тоже то ли восьмерка, то ли девятка, которую он купил за 1500 или 1700 долларов и установил музыки на 2,5, больше, чем машина стоила.
3: Ну, я, конечно, настолько себе не мог позволить, но обязательно нужны были в полку багажника врезали колонки, если кто помнит. Но я это к чему, что как только я сделал эти колонки, проездил с ними там пару месяцев, вскрыли и сперли колонки вместе с багажником.
1: Ай-яй-яй.
3: Ну, соответственно, да, соответственно, как только я поставил литые диски, проездил пару месяцев, ездил на летней лысой резине, и, соответственно, зимой я попал в ДТП. Ну, вот. Ну, опять же, я говорю, по молодости вкладываешь не в саму машину, да, а вот в эти навороты, которые...
1: Ну, это да, ну нет, да, просто конечно, прикольно было заниматься в целом вот обслуживанием. Это, знаете, как вот ты что-то там со своей тачкой делаешь, да, тебе процесс важен больше.
0: Ну да, новая резина, это какая-то скучнятина. Да, Артур, спасибо большое, спасибо вам за звонок, за историю. Не так много времени. Друзья, расскажите про себя, про свои первые автомобили, какая у вас была первая машина, что вспоминается сразу, как только мы эту тему объявили. или что у вас вспоминается, расскажите. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, или можете записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.
5: Скуа.

0: Cool здесь, на Европе Плюс. У Антона в мини-купере зачастую играет именно Феликс Йен. А мы сегодня обсуждаем, какая музыка, возможно, играла в вашем первом автомобиле, какой он вообще был. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, вечерники. Хочу рассказать про свою первую машину. Это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем. Я неплохо отучился в автошколе. Но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа. То есть ты на перекрестке стоишь, начинаешь движение, и посередине перекрестка встаешь колом. А тоже после этого я перестал нервничать в любых экстренных ситуациях.
2: Практически практика такая, да, умиротворяющая.
3: Я подумал, что сейчас, наверное, вот как бы Ford Escort все-таки не очень подходит машина, особенно девушкам, потому что ты как будто эскортница получаешься, если ты едешь в Ford Escort. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль, какие у вас связаны с ним воспоминания. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Реклама.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Только до 31 августа в стоматологии Дента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Звони. 745-6565.
10: Код Москвы 495.

0: Сегодня обсуждаем, вспоминаем свои первые машины, первые автомобили. Алексей пишет: у меня появилась машина на педалях. Радости не было предела, причем у всех, кроме папы. Ведь эту машину, махину даже, надо было спускать с 4-го этажа, а потом заносить обратно. Она такая железная, советская, настоящая. Вот, пишет Алексей.
1: Ну, такие машины, это... правда, в детстве прям казались просто какой-то несбыточной мечтой. Я, который видел машины, они все уже были ржавые, правда. У меня даже была какая-то идея однажды восстановить. Я видел видосы такие. Они, правда, крутые, кстати. Гладкие,
0: Они офигенные.
2: Да. А вот я поняла, каплевидные... Получается. А почему на педалях?
1: Что? Это детская, почему? Детская машина.
2: А, поняла.
0: Да, да, да. Она на педалях, и она дорогущая. Ну, то есть, как бы купить, это прям она реально дорого
2: так
0: стоила.
2: Или велик, или машина, получается.
0: Ну да, даже велик, мне кажется, подешевле стоил. Ну, некоторые модели велосипедов стоили подешевле. А у нас в Измайловском парке, когда был маленький, мы с родителями ходили, там был прокат таких машин. И, видимо, он тоже стоил дорого, потому что мы с родителями ходили туда нечасто.
1: Искали обходные пути, чтобы не попадаться на глаза. Да, Елена писала: всегда хотела и все еще мечтаю о джипе Вранглере или джип Сахара. Такой кайф, наверное, снять с двери, открыть крышу и с ветерком ездить. Но мой муж никак не хочет. Говорит, это смешно иметь такую машину в городе. Хотя живем в Америке, и в 2004 году уговорил его заиметь Toyota 4Runner с большими TRD-колесами. Я называю эту машину «мой монстр-гангстер». И в ней заднее стекло тоже убирается. Вот, по поводу джипа, там, правда, ну, вот эти Рубиконы какие-нибудь, они как трансформеры такие. Там можно снять крыши, можно снять двери.
0: Ты не боишься вывалиться, когда ты дверь снял, и такой едешь, и тебя только
1: Ну, там какая-то рама какая-то остается. И, ну, это для таких каких-то, не знаю, случаев, когда ты как прям какой-то...
0: Оффроуд совсем такой, да, покататься.
1: Прям максимально. Хотя я знаю одного владельца такой машины, он говорит, она довольно странная, очень специфическая. То есть, правда, надо любить эту марку, чтобы ей владеть, потому что стоит она очень дорого. А так много разных багов, так называемых, то есть каких-то недоразумений. Потому что, например, там стеклоподъемники, скажем, они расположены, кнопки стеклоподъемников, где-то посередине торпеды.
0: Ну, логично, двери-то нет.
1: Кто скажет, да, ну а как ты будешь делать, если ты, например, снимаешь дверь, как ты будешь опускать стекла? А как бы там вообще уже ничего нет.
2: Ага. Ну, для съемок, мне кажется, хорошо. Тебя вот так снимают, и ты едешь открытый.
0: Вот, Саша, вот сразу видно то поколение, которое сразу видит любую покупку, любую поездку как контент. Да. Это правда. Телефон, звонок у нас.
1: Так, дозвонилась до нас Татьяна. Расскажет о том, какая была ее первая машина. Таня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, да, добрый вечер. Моей первой машиной была Лада Приора белая, с автосалона, новенькая. Ну, накопили денежку там с бывшим молодым человеком, купили автомобиль. Никто особо не разбирался, просто понравилось, взяли. И это был мой первый опыт вождения после автошколы. И есть стереотип у этого автомобиля, что его очень любят, в общем, горячие южные парни, такие темноволосые.
0: Чем выше горы, тем ниже Приоры. Есть такое.
3: Да. Вы знаете, она у меня не была заниженная. Ну да, была тонированная, но не в круг там. Ну, в общем, не было у меня каких-то примочек. Но каждый пост ДПС меня тормозил и искренне удивлялся, как может девушка молодая, 19-летняя, ездить на машине вот на такой. И первый год вождения просто на раз исчезла какая-то тревога перед остановками на посту ДПСа. Я научилась с ними спокойно общаться, потому что опыт волнительный. Но потом уже сделала себе наклейку там,
1: каблучок,
3: со ссылкой на Инстаграм, что это женская, да-да-да. Руль там розовым чехлом обклеила. Ну, в общем, чтобы хоть как-то немножечко от этого стереотипа отойти.
1: И, мне кажется, был, наверное, один раз, когда ваш молодой человек, с которым вы покупали этот автомобиль, как-то отправлялся на нем без вас, его останавливал тот же самый пост ДПС, и еще сильнее удивлялся. Да.
0: И да, и ДПСник такой, ну, руль правда, необычный.
3: Он любил очень этот автомобиль, такой стереотипный, и научил меня абсолютно не бояться людей в форме.
0: Ну, круто. Да, Татьяна, спасибо большое, спасибо за историю. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.

0: Итак, сегодня первые автомобили. Друзья, рассказывайте про свои первые тачки. Звоните по телефону, можете писать текстовые сообщения. А сейчас рубрика Артура. Это Rush.
1: Артур. Тему. Так, вот мы тут за эфиром примерно выяснили, у кого во сколько лет появился первый автомобиль. Mm-hmm. И был недавно соответствующий опрос, где выясняли, кто во сколько обзавелся собственным автомобилем. И география опроса показала, что возраст приобретения первой машины сильно зависит от региона проживания. Например, среди регионов России чаще всего в возрасте до 20 лет первый автомобиль появился у жителей Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Там интересно. Вот примерно, да, у половины, практически до 20 лет оказался первый автомобиль.
2: Ну, потому что там много студентов, но, например, Нижний Новгород считается там много.
0: Кстати,
3: ну, есть. Ну, предположим,
2: и у них, наверное, скидки какие-нибудь, потому что когда я училась...
3: У студентов, да, и у них и денег дофига, и скидки большие.
2: Нет, ну, скидки на обучение в автошколе я вот все пропустила, у меня они всегда были. Да?
3: Ну, понимаешь, мало обучиться в автошколе, еще нужно машину приобрести, вот в чем дело.
1: А дорого сейчас стоит учиться на права?
2: Ну, 1050, мне кажется.
1: Да, ну серьезно. Что-то я прям помню, как будто там 1007 было, что ли.
2: А, да?
1: Ага.
2: Мне кажется, нет.
1: Когда я.
3: Ну, это те еще 1007, это еще царскими он.
1: Да, контрмарки там были. Даже императорские какие-то. Так, ключи от своей машины в 21-25 лет получили большинство автолюбителей Татарстана, Башкирии и Югры. Там примерно 45% опрошенных. Саша, вот ты из дальневосточного региона.
2: Я, да.
1: Да, и здесь люди чаще всего обзаводились автомобилем своим первым в 26-30 лет.
2: О, я пока что успеваю.
3: Абсолютно. Идешь в темпе региона.
1: Да, так что давай, чтобы забежать в этот диапазон, тебе уже надо задуматься о покупке автомобиля.
2: У меня 4 года еще есть.
3: Есть, да.
1: Сделай это обязательно. Ну, вот такие вещи. И только 10% автолюбителей получили ключ от своего первого автомобиля уже после 30 лет, согласно опросам.
0: Да. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Можете тоже заодно рассказать, во сколько лет он у вас появился, что за машина, чем она вам запомнилась больше всего. Звоните, пишите.
4: На Европе Плюс. Прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
4: Реклама.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Куда поедем в следующие выходные?
12: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
11: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
12: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Обсуждаем первые автомобили. Сообщения, у кого какие были. Сообщения от Екатерины. Моя первая машина, Deo Matiz, номер был V085K. Все друзья называли его Вовка. Ну, похоже, кстати, вот если написать, визуализировать, Вовка. Прикольный маленький гаджет-мобиль.
1: Да, я, кстати, тоже хотел в студенчестве взять себе Deo Matiz черный такой. И у него капот, он такой треугольного какого-то, по факту, форм-фактора. И я хотел туда сделать аэрографию Супермена.
2: Он прям совсем малипусики такой.
0: А я видел Matiz, который... Как, вот представь себе спорткар, как будто раллийная машина, только Matiz. Она вся в обвесах, каких-то с агрессивными вот этими всякими выпуклыми деталями. Mm-hmm. Очень прикольно выглядело.
2: Mm-hmm. А вот такое
0: сообщение... Мне не удалось угнать.
2: Такое сообщение. Мне 40 лет, полгода назад получила права. И моя первая машина Highlander 2021 года. Моя мечта была по имени Оскар. Я его очень люблю. Я прям чувствую его. Мужа он не любит. И муж не любит на нем ездить. Это мой мальчик.
1: Ой, ну слушайте, ну большая машина в целом Highlander-то такой он.
2: У него как будто челюсти такие.
0: Смешно, мужа он не любит. Тебя просто Оскар не любит.
1: Ну, бывает ведь такое, да? Ты, не знаю, вот не твоя тачка и все. Ты в ней все время пробиваешь колеса какие-нибудь, попадаешь в всякие ситуации. И просто какая череда обстоятельств.
2: Ты ее не чувствуешь, да.
0: Не чувствуешь, да. И она как будто тебе... Она тебя не чувствует.
2: Козни, да, тебе подстраивает.
0: Да, телефон-звонок у нас.
1: Да, дозвонилась Анастасия. Расскажет про тачку, которую она очень хорошо чувствовала. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ребята.
0: Здравствуйте, Анастасия. Расскажите.
3: Я из Орла. И моя первая машина была 2109. Моя любимая кремовая девятка. Но в ней самое интересное было то, что в ней был установлен газ. Она ездила и на бензине, и на газу. И когда мы с папой покупали ее, мне еще было 24 года, я молоденькая, ничего в этом не понимала. И мне папа говорит: вот, на газу здорово, будешь меньше тратить на топливо. Ну и, собственно, мы ее и купили. Через, наверное, месяц я попадаю в аварию такую легкую, небольшую. И что-то она у меня там вообще перестала ездить. Очень сильный расход был этого топлива. Мне папа говорит: ну, машина твоя, проблемы твои, езжай.
1: Сама с этим газом разбирайся, я не шарюсь, честно.
2: И как вы разобрались?
3: Езжай, чини, ищи специалистов. Но в то время, честно говоря, интернет не так был развит, и мне было сложно вообще найти специалиста. Я приехала на газовую заправку, осталась последняя буквально визитка автосалон, не автосалон, а где ремонтировали
1: СТОшка
3: машины.
1: СТОшка какая-то,
3: автосервиса, да, автосервиса. И, в общем-то, приезжаю я в этот автосервис, выходит владелец автосервиса, тоже такой достаточно молодой мужчина. Ребята, меня сразу же накрыло до такой степени. Это была просто любовь с первого взгляда. И как у меня, и как у него. Да. Ну, собственно, он меня спросил, что случилось с машиной. А я вообще не могу объяснить. Просто сказала: надо какую-то штучку подкрутить. Не знаю, здесь очень большой расход, надо подкрутить какую-то штучку. Вот. Но так как его тоже накрыло, собственно, естественно, он мне все там отрегулировал, починил, все сделал совершенно бесплатно. У нас закрутился потом очень бурный роман.
1: Закрутилась штучка и роман, смотрите.
0: Так,
3: да, вот мы 19 лет вместе.
1: Ничего
3: у нас двое детей. Собственно, до сих пор он шутит и говорит: вот, 19 лет уже прошло, а я до сих пор кручу штучку.
0: Настя, скажите, а он вот вышел, как знаете, как в музыкальных клипах, как в американских фильмах, такой голый по пояс, чумазый, накачанный под
1: камень. Рубашка клетчатая такая, повязана на поясе.
3: Нет, нет, это была белая футболка.
1: Как Брайан из «Форсажа», получается.
3: С одной стороны, лямка упала на плечо.
1: Ой.
0: Как будто случайно, наверное.
1: Где-то заиграл Бенни Бенасси.
3: Я прям увидела его, сразу пропала.
0: Обалдеть. Анастасия, спасибо за звонок.
1: Хорошие проблемы, да, в итоге оказались у машины. Видите, какие? Ну, пап, не зря все-таки отдал вот в ваше это все...
0: Да. Берите машины на газу, короче. Вот такой, наверное, вывод, если короткий вывод делать. Да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.

0: обсуждаем сегодня самые первые автомобили. Кирилл пишет, это был Golf 3, 1992 года выпуска. Он был всего на 4 года моложе меня. Я так был заряжен, чтобы его купить, что не спросил даже, сколько ступеней в коробке передач, а их было всего 4. Отслужил он мне верой и правдой 9 лет, а перебрал я в машине практически все, кроме коробки передач.
1: Да ладно, у нас у всех было по 4 скорости всего, на всех ВАЗах раньше.
0: На всех ВАЗах. ВАЗы — это автомобили, Саш, это не то что.
1: Да.
2: Поняла.
0: Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Что за тачка, какая модель, чем она вам больше всего запомнилась. Может, у нее было имя. Расскажите, как вы свою первую ласточку называли. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. И пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
3: Реклама. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мой первый автомобиль». Очень много историй, очень много разных историй. Что объединяет эти истории? Конечно, эмоция от первого автомобиля. Это, ну, если одним словом попробовать описать, воодушевление. Вот воодушевление, что наконец-то.
2: Как будто бы.
1: Ну да, да. И вот, например, такая история. Гарик пишет: 2009 год. Мне 20 лет. Дедушка подарил на юбилей сумму эквивалентную $1300.

0: перечисление. Что там оказалось не очень хорошо? Сзади слева полностью отсутствовала тормозная система. Коробка передач выбивала третью передачу. Ни один замок двери не работал. Заднее левое стекло не опускалось. Оно было подперто отверткой внутри двери. Лонжероны были просверлены насквозь и притянуты обычными, не автомобильными болтами. У них шаг резьбы больше. Ими нельзя нормально притянуть подрамник, так как резьба не выдерживает усилия и срывается. Ну и в моем случае они, конечно же, были сорваны. Замок зажигания отсутствовал. Висел только его внутренняя часть. Контактная группа заводилась. Она поворотом от руки. Все сайлент-блоки нужно было менять. А так как я был бедный студент, пришлось все делать самому. Так я и научился автослесарному делу. Обычно ВАЗ-2106 назвали в женском роде «шестерка» или «шаха». Но я, как фанат фильма «Бумер», решил, что у меня будет пацан, и называл его «Шохер».
1: В какой-то момент на «Шохер» стало уже, знаете, это самое. Да. Слушайте, ну такое ощущение, что вы его не то что не допустили вас за руль, а вы его как-то удаленно по какой-то вот видеосвязи того времени покупали.
0: А я поэтому и сказал, что главные эмоции — воодушевление. Ты вообще не смотришь, просто ты думаешь: боже мой, сейчас вот это станет моим, я смогу на этом уехать.
2: А ее вообще можно было водить, вот судя по этому описанию?
1: Ну, по... Ну, по тому вообще, по этому описанию,
0: не, ну,
1: что
0: можно,
1: было
0: можно. Но там просто ты вполне мог не завести ее, с большой вероятностью мог не затормозить вовремя, не мог открыть окна.
1: Зато с горы ехал эффектно.
0: Да, да, двери там не закрывались, ее могли угнать. Хотя, с другой стороны, как ее угонят в таком состоянии?
1: Кому она нужна уже тогда?
2: Кстати, да, это плюс.
1: Так, а вот тоже, смотрите, история. Моя первая машина была Acura Integra 98 года. Четырехдверный седан бирюзового цвета в полной комплектации, который мы очень любили. Однако, однажды ранним утром ее угнали под угрозой пистолета, когда мой муж ехал на работу. Об угоне сразу сообщили в полицию, и менее чем через сутки автомобиль был зафиксирован камерами наблюдения возле больницы. Когда мы приехали осмотреть машину, то обнаружили, что весь салон был залит кровью. Решили, что профессиональная глубокая чистка обойдется дороже, чем сама стоимость автомобиля. Поэтому договорились со страховой компанией об утилизации и приобрели новую Toyota Camry гибрид 2004 года в полной комплектации светло-зеленого цвета, на которой до сих пор катаемся и учим сына водить.
2: Вот это история.
1: Прям вообще, да.
0: А я подумал, смотри, если машину обнаружили около больницы брошенной, и там была кровь в салоне, а перед этим ее угнали под угрозой пистолет. Может, это какие-то бандосы одного из них. Они брали банк, и копы их там, значит, одного подстрелили, и они загрузили своего кореша в эту тачку, которую пришлось угнать. И, конечно, им сама тачка не нужна. Надо было просто доставить до хирургического отделения дружка.
1: Может быть, дружка, может быть, не знаю, там требовалось переливание крови, например, срочное. И они просто эти самые пакеты там разлили.
2: А может, это был томатный сок?
0: Скорее всего, кстати, вот это мы не рассмотрели, этот вариант. Это правда.
2: А вот такое сообщение. Мой первый автомобиль Audi A6, машина мужа, без страха отдал мне авто, ведь он сам записал меня на обучение на права, чтобы не возить нас с детьми по садам, кружкам и тому подобное. Полностью оправдал его доверие, а ведь с таким огромным авто не просто мне было справиться, особенно паркуясь. За рулем уже 10 лет, Олеся написала.
0: Круто. Хорошая машинка, да.
1: Да, так, у нас есть голосование. Как у вас появился первый автомобиль? Варианты есть такие: купил или купила сама, или сам. Дальше: подарили, достался в наследство. Служебный автомобиль, возможно, у вас был первым. А, еще не было автомобиля, такой вариант. Или вообще не хочу водить. Вот если вы из тех, кто... Нет, я вчера лучше пассажиром, мне не нужен свой собственный автомобиль. Голосуйте, в финале часа подведем итоги.
0: Да, и рассказывайте истории про свой первый автомобиль, если у вас таковой был. Если у вас машины пока еще не было, но вы подумываете об этом, то расскажите про свою мечту, какой первый автомобиль у вас должен быть, вот вселенная, какой автомобиль должна вам помочь приобрести. Звоните нам 745-6565.

0: Друзья, вспоминаем сегодня свои первые автомобили. Можете рассказать про свой, самый прикольный, самый трогательный. Про него можете звонить, можете писать текстовые сообщения. А я скорее же передаю слово Саше.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Однажды, заимев первый автомобиль, мы автоматически открываем для себя автомир. И сегодня проверим, насколько хорошо распахнута дверь в автоиндустрию у вас, или вы пока что смотрите через щель. Сыграем в игру «Rush удалые гонщики».
0: Эй, эй, он же Сашка Пушной, всем успевает записывать, как будто бы.
3: Сегодня у нас играют Артур Чанган.
0: Так.
4: Артур Чанган!
3: Угу. И Антон Танк.
4: Антон Танк.
3: В общем, ребята, вы сегодня...
0: Но, годится.
3: Я подумала, что Антону мини-купер в прошлый раз не понравилось. Название.
5: Саш, мне кажется, для полноты картины ты должна, знаешь, как на детских утренниках с колонкой так в блютуз ходить.
3: Я учту, что так же. Пока что блютуз мой не отключился. Продолжим. А, в общем, ребят, вы сегодня сразитесь в таком вот бою. И если вы будете знать правильный ответ, вам нужно будет издать звук, подобный выхлопу BMW. Давайте послушаем, как он звучит. То есть рум-рум сказать.
0: Хорошо.
3: Это значит,
0: Акрапович там, да, так.
3: Что вы показываете свою готовность. Итак, значит, у нас первый вопрос. Мировая публика быстро нарекла этот автомобиль собором, The Cathedral, а русская сразу двумя громкими именами, слон и кабан. Что за автомобиль? Его называют Cathedral, собор, или кабан и слон. Ну, вижу по глазам, что не понимаете, поэтому три варианта.
0: Cadillac Escalade.
3: Вообще не то.
5: Давай варианты, Саш, помогай.
3: BMW X5, Mercedes-Benz S-класс или Lamborghini LM002?
0: БХ какая? Пятерка?
3: X5?
0: Ну, наверное, X5.
3: Окей. Антон Танк сделал свой выбор. Артур Чанган, может быть. У тебя другой. Еще остался Mercedes-Benz S-класс.
5: Давайте S-класс, хорошо.
3: Да, это правильный
5: ура!
3: Ответ.
5: За счет выпирающего шильдика, который на капоте расположен.
3: Из его неграндиозного кузова.
5: Неграндиозного?
3: Да.
5: S-класс, Саш.
0: Неграндиозный, поэтому ее называют слон и кабан, да? Вот, ага. Потому что он неграндиозный. А, окей. Я понял логику. Своих тащишь опять, все понятно.
5: Не, подождите. Даже если я выиграл, ну... Чтобы S-класс кто-то назвал слон. Наш слон.
3: Слон и кабан.
0: Кабан. Я тоже первый раз слышу, ага. Даже. Окей.
3: Ну, вы не совсем шарите в автоиндустрии.
0: Ладно, хорошо.
3: Надо бы это признать. Теперь подошло время немного напрячь свое воображение. Ага. Представьте летающий кирпич. Что это за машина? Эту машину называют в простонародье The Flying Brick. То есть летающий кирпич. Что это? Deutsche Viper.
5: Знаешь, типа, говорят, эта машина называется как? Кто говорит, Саш? Люди говорят.
3: Люди
5: говорят. Фантомные.
0: Ну ладно, подожди. Летающим кирпичом называют эту машину те же люди, которые называют Mercedes S-класса слоном?
3: Да.
0: Люди с богатым воображением, да?
5: На моноколесе, который катается. Вот эти самые люди.
3: Ну это в целом так принято. Если вы не знаете, это не значит, что не называют.
0: Хорошо.
3: Итак, первый вариант. Deutsche Viper, Subaru Forester или Volvo 240 Turbo.
0: Форестер больше похож на кирпич.
3: Окей, Антон Танк.
0: Судя по твоей реакции, Саш, я опять промахнулся.
5: Давайте первый вариант. Что там было?
3: Deutsche Viper. Итак, Volvo 240 Turbo. Правильный ответ. Никто не ответил верно. Все в минусах. Это дерзкий...
0: Давай Кости. Кости нет сегодня, но все равно давай Кости накинем баллов. 10 баллов.
3: Припишем ему. Когда вернется, выдадим ему приз. В общем, да. То есть Volvo 240 Turbo, знаете, называют летающим кирпичом.
0: Сейчас посмотрю.
3: Эта модель в 85-м году наводила шороху в европейских кузовных гонках.
0: 240 турбо?
3: 240.
0: Так, 240 турбо. Кирпич летающий. Окей, ладно.
3: Есть?
0: Будем знать, как летающие кирпичи выглядят.
3: Ну и последний раунд.
5: Я только летающий кирпич видел в фильме «Один дома два». Он прилетал.
0: Я в анекдотах про Штирлица про это слышал.
5: Да, Марву на лицо несколько раз.
3: Теперь вы будете знать, что это еще и Volvo. А сейчас прочту название китайских авто на китайском. Вам нужно будет догадаться, как они называются. Это именно китайские марки. Итак, первый. Сижуй.
0: А подожди, а эти марки представлены на российском рынке или это просто какие-то китайские бренды?
3: Вы, угу. это китай, вы их знаете.
5: Тижуй.
3: Тижуй, на что похоже?
5: Тижуй. На
0: Джили. BYD. BYD.
3: Это черри.
5: Черри.
3: Угу. Черри.
0: Аналогично, да,
3: черри. Переводится как необычно счастливый. Следующая у нас Зили.
0: Зикр.
3: Нет. Но
0: Джили.
3: Да, Джили. Антон Джили. А до этого говорил Артур, поэтому всем побал. Следующая Хафу.
5: Хавал.
3: Да.
5: О.
3: Верно. И последние два, будьте внимательны. Сейчас. А, кстати, вы не выполняете правила. Нужно было сказать брум-брум.
5: Давай, давай.
3: Брум-брум. Так что все обнуляется. Последние вопросы. Чхан Ань.
5: Врум-врум.
3: Врум-врум. Артур первый. Что?
5: Ну, это мой никнейм, видимо, на эту игру.
3: Да, это Чанган. Антон, ты пока что отстаешь. Последний вопрос. Танк.
5: Ну?
0: Ну, не знаю.
3: А врум-врум никто не сказал.
5: Антон. Ну.
0: Черри.
3: И ты промахнулся. Выиграл Артур в нашей игре. Артур Чанган.
0: А правильный ответ какой?
3: Танк. Это такая
0: марка.
3: Да, он называется Тэнк. Это марка автомобиля.
0: Ау. Это Игорь Акулов хорошо знает.
3: Да, так что мы поздравляем Артура Чангана.
4: Артур!
0: Невероятная победа.
3: Yeah. И, в общем, какой у нас приз, когда я получу свою машину, первым человеком, которого я покатаю, будет Артур.
5: Ой!
0: О, Артур! Поздравляю с победой!
5: Антон, получается, выиграл!
0: Поздравляю с победой! Да, Саш, спасибо большое. Друзья, расскажите про свой автомобиль, первый автомобиль, возможно, совсем другой марки, а может быть, что-то из перечисленного Сашей. Расскажите, чем вам запомнилась ваша первая машина. Звоните 745-6565.
4: Это...

0: Обсуждаем сегодня тему «Мой первый автомобиль», и у нас телефонный звоночек.
1: Да, дозвонился Михаил, расскажет о том, каким был его первое авто. Миш, добрый вечер.
0: Михаил, выключайте приемник, а то у нас эхо, идет задержка, немного эфир, поэтому выключите, пожалуйста, или сделайте прям сильно-сильно тише, все, будете все в телефоне слышать.
2: Да. Все. Здравствуйте. Ага.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Рассказывайте про первую тачку свою.
3: Первая тачка у меня была Запорожец.
0: Ого.
3: Ушастый? Что?
1: Ушастый Запорожец.
3: Да, ушастый такой. Ага. Он был, на нем ездил инвалид.
1: Так.
3: Когда я его купил у него, эту машину, сначала я обменял мотоцикл Яву, значит, продал и добавил этот Запорожец. А когда сел, оказалось, что эта машина с ручным управлением. Вот так я и ездил на этой машине. Самый мой первый автомобиль инвалид, для инвалида оказался.
0: Слушайте, ну а потом, когда у вас появилась...
3: Удивлен, что машина танк не угадали. Я сейчас на 500-м танке.
1: Как ты, Антон, не угадал, интересно?
0: Да я что-то, Михаил, я что-то на нервике, я что-то перенервничал просто, да. Михаил, слушайте, а когда вы после вот этого Запорожца на ручном управлении пересаживались на следующую машину, пришлось переучиваться, чтобы ногами управлять уже?
3: Да нет, у меня была машина сразу, я Mitsubishi Montero купил себе. Mm-hmm.
1: Слушайте, а технически вот в случае Запорожца как это было реализовано? Там была такая же рукоятка, как, например, на мотоциклах, и газ нужно было крутить?
3: Да, там есть... газ был на руле, такие педальки были, ушами.
1: То есть вы как будто бы с Явой не пересели никуда, да? Просто сидели удобнее, и крыша была над головой.
3: Да, я сел поудобнее и поехал, захотел крышу над головой, в общем.
2: А какого цвета у вас был?
1: Синий, наверное, какой-нибудь.
2: Я смотрю, многие...
0: Синий или красный?
3: Запорожец был белый.
0: Белый, ничего себе. Да, Михаил, спасибо большое, спасибо за звонок, за историю. Да, редкая машинка, редкий бренд. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Что за машина была, чем запомнилась. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Оставь зеленый след.
7: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
13: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
13: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Звони. 745-6565.
16: Код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про первые автомобили. Макс пишет: Соболь 2003 года выпуска. На нем ездил мой папа, пока жив был. Немного покатался и я после получения прав. И вот 2 года назад он перешел мне по наследству после того, как папа ушел из жизни.
1: Стоп. Я думал, там все. Соболь — это же газель, кажется, нет?
0: Да. Ага. Это такой высокий достаточно автомобиль. Ну и дальше есть объяснение от Макса. Я хоть и мечтаю о легковушке, но у меня не поднимается рука продать этот автомобиль. Во-первых, папа берег его для меня и сохранил очень хорошо. А во-вторых, он мне нравится в плане комфорта водителя. Потому что ты сидишь как на табуретке, высоко. И у тебя за счет этого отличный обзор на дорогу.
1: А насколько удобно парковаться, просто, не знаю, в трафике ехать на нем? Мне кажется, ну,
0: по зеркалам
1: не
0: тоже смотреть.
1: Поворотливая машина-то в этом плане.
0: Там же, наверное, вот там зеркало заднего вида, которое в салоне висит обычно у водителя, наверное, в Соболе его вообще нету.
1: Ну, видимо, там дальше грузовой отсек, да, такой уже? Хотя, конечно, можно как-то переделать и сделать там, не знаю, какую-то дэнс-комнату. Ну, как кто-то строит себе дома на колесах.
2: Пати-бас такой.
1: Или вот.
0: Тачку на прокачку, короче, да, вы вспомнили все. Но там есть где развернуться, это правда.
2: Вот такое сообщение. У меня первый автомобиль был Иж-Ода. Это смесь Жигуля и Москвича. Научился ездить на нем и через полгода продал, купив новое авто. И спустя 15 лет искал машину на даче, чтобы стройматериалы возить на стройку. И все такое. И каково было мое удивление, когда я приехал и встретил ее. Причем в довольно хорошем состоянии. Дом уже построен, а моя первая машина теперь стоит в гараже на даче и ждет, пока я начну учить своего сына на ней водить. Как по мне, забавная история с ним получилась. А
0: это прям тот же самый вот экземпляр даже?
2: Тот же самый, да. Получается, это как бывшая вернулась.
0: Просто, видимо, этих ижей было так немного выпущено, что когда забиваешь Иж-Ода, их примерно в продаже 3 из выпущенных 8.
1: Интересно, с каким звуком встретил наш слушатель эту машину вновь? Иж ты! Вот так вот, может.
2: Мне кажется, она Иж-Ода. Она тем более в хорошем состоянии.
0: Ну, вообще прям.
1: Ода нашей любви с автомобилем.
0: А, телефон, звонок у нас.
1: Да, Дмитрий дозвонился, расскажет про свою историю, свой автомобиль первый. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Ну, автомобиль у меня был, родители мне еще купили, когда я учился в институте, это было ВАЗ-2102. Это такой автомобиль, вроде как и свой, но все-таки не заработал я на него. А после этого я себе сам заработал денег и приобрел Ford Granada 73-го года. Это вот первый Ford Granada с квадратными фарами. Ну, интересный автомобиль. Ну, в общем, случай такой был у меня.
1: Я сейчас посмотрел, простите, Дима, это же прям вообще красотка так-то вот.
3: Да, да, шикарный автомобиль. Это вот не второй, а вот именно первый Granada, который был. Автомобиль шестицилиндровый. По-моему, там 2,3 был двигательный объем. То есть шикарная была машина. Ну, старенькая, конечно. Ну и случай какой у меня был интересный. Подъезжаем с братом, мы поехали кататься. Подъезжаем к бабушке, у бабушки частный дом. Ну и бабушка сдавала там комнату, лицам кавказской национальности, под которой неподалеку они торговали на рынке помидорами, яблоками, в общем, хурмой, фруктами. Да, ну и была у этого товарища, не помню, как его зовут, женщина. Ну, мы подъехали, у бабушки побыли некоторое время, и смотрим, этот товарищ подходит, мы с дамой идем гулять, довези нас куда-нибудь, вывези. Я говорю, ну, конечно же, поехали. Ну, как они любят ходить, они же одеваются в костюмы, в черный костюм выходит он, дама в красном платье, в шикарном, с красными ногтями, садятся сзади, сели на заднее сиденье. В общем, поехали. Мы проехали, вывезли их там куда-то. Я уже не помню, куда. В город вывезли на остановку. Ну, и обращаем внимание. Выходит он и она. И смотрим, что они на своих спинах выносят половину дивана. Который у них остался, осыпался. Ну, мы так посмотрели. Вроде и сказать, вроде как нас говорить ничего не стали. Так они и пошли с диваном на спины.
0: Да. Вот такая. Ну, а вы потом... Потом перетянули диван, когда узнали, что что-то он немножко плюш.
3: Нет, уже перетягивать уже ничего мы не стали. Но там поролон, там перетягивать уже было нечего, потому что поролон этот весь сыпался. Но там уж они его забрали с тобой.
0: Надо было выставить им счет, ребята. И вот вам, да, вы у нас диван тогда забрали из машины.
1: Дима, а тачку-то вот продали в итоге эту?
3: Да, да.
1: Вы избавились от нее? Ну, уже впоследствии.
3: Да, да, да, продал.
1: Эх,
3: продал.
1: Вот потом, я сейчас смотрю просто на нее, думаю, ну, это прям вот восстановить
0: сейчас
1: бы, конечно,
0: бы купил,
1: кататься, да.
0: Да, Дмитрий, спасибо вам, спасибо большое за историю. Но пока, по-моему, самый возрастной автомобиль, да, про который нам рассказывали, 73-го года, получается. Все остальное у нас были такие машинки молоденькие-молоденькие. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: Дженни и Дракула здесь на Европе Плюс, а Артур ведет себя в студии прям как в салоне своего Джейку. Жмет по газам, но мы попросим тебя, Артур, немножечко притормозить, послушаем голосовое и потом продолжим гнать.
1: Привет, Европа Плюс. Я родилась на Камчатке и прожила там до 18 лет. И у нас на Камчатке первую машину обычно дарят родители на 18-летие. Что моему дяде подарили машину, что моему брату подарили машину, что мне подарили машину первую на 18 лет. Простенькую, вот, но на Камчатке есть такая, назовем так, традиция, когда машину на 18-летие дарят.
2: Сейчас, мне кажется, многие 17-летние ребята такие, а давайте на Камчатке отметим день рождения 18 мая.
3: Давайте переедем на 11 класс на Камчатку. Да, ну, кстати, вот слушательница так и не сказала, какую ей подарили. Наверное, какого-нибудь праворульного японца простенького.
2: А может, не простенького, поэтому не сказала, чтобы максимально не в свою сторону не
3: заполучить
2: хитерских комментариев.
3: Да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните, пишите текстовые сообщения.

0: сообщение про первые автомобили сегодня присылают наши слушатели, рассказывают свои истории. Такое сообщение от слушателя Антона. Наша первая машина была Renault Logan 2008... может быть, Renault Logan 2008. Мама просила себе на день рождения велосипед и очки Polaroid, а купили Renault.
1: Грустно, наверное, да?
2: Да,
1: было маме.
0: Мама такая, ну вот, а как же очки?
1: А я же хотела Polaroid.
2: А может, она хотела какую-то определенную машину, но не
1: Нет, зависит от того, конечно, были ли права, например, у мамы. Быть может, это тебе машина, но права есть только у отца.
2: Мама может сфоткаться красиво на кузове.
1: Но на что сфоткаться? Polaroid нету.
0: Ну вот смотри, мама хотела... Нет, это очки Polaroid. Мама хотела велосипед и очки. На велосипеде ты одна, красивая, в очках, по парку, по велодорожке. А в Renault Logan ты ребенка посадил, повез на тренировку из школы. Забрал после тренировки, заехали в магазин, поехали домой готовить ужин. Другой вайп.
1: Соседи говорят, или какие-нибудь родственники, о, у вас же машина есть, давайте на дачную картошку отвезем. Проблема, короче, одни с этой тачкой.
2: Да.
0: Да.
2: Вот Елена пишет, первый автомобиль — красная восьмерка с люком. Прям крутяк. Не представляете, сколько до сих пор эмоций. Такая чика в красном авто с открытым верхом. Вау.
1: Круто. Вот у Вячеслава тоже в целом вау. Мой первый автомобиль, пишет Слава, Toyota Chaser в 90-м кузове. Это 90-я дальневосточная твин-турбовая школа. Спустя 20 лет он до сих пор со мной. Mm-hmm. Ой, наверное, дрифтит Слава-то.
0: Да, а вот Елена пишет, привет всем, я получил права, и первой машиной стала Audi TT на механике. 225 лошадиных сил и нехилый расход бензина, 18 литров на 100 километров. О. Больше в этот тазик не сяду, комфортнее на пассажирском сиденье.
2: Тазик?
1: Ну, не, ну ТТшка такая, она даже спортивная машина, да? Угу. Много есть, слушайте. Она ведь и компактная, по факту-то.
0: Но назвать Audi TT тазиком? Не тазик, а ТТ-азик.
2: Ну, у нее такая форма, правда, необычная. Как капля.
1: Тазика.
2: О, звучало.
1: А, уже лучше, да? Уже
0: телефон звонок у нас.
1: Не 18 литров на 100, а 13. Так, нет, сорвался звоночек. Был и
0: так,
1: сорвался.
0: Тогда, тогда сообщенница Николай пишет. Мой первый автомобиль был ВАЗ-2101. По-простому, копейка 1972 года. Кажется, у нас лидер новый. А, машина досталась по наследству в 16 лет в 2004 году. Это получается, машине было 32 года. А сейчас мне 37, и эта машина до сих пор стоит в гараже. Юношеская мечта — восстановить ее, так и осталось. Этому раритету уже 54 года, и он ждет, когда я ее сделаю.
1: Слушайте, ну пожелаем вам удачи, вот найти все оригинальные запчасти, потому что иногда я тоже вижу такие старые тачки, прям красивые, именно вот в оригинальном дизайне, потому что, ну, в свое время было как-то модно тоже тюнинговать, всякие разные наклейки делать, приделать то, чего в этой машине быть не должно, а вот довести именно до оригинала и состояния оригинала, это довольно такой кропотливый труд и очень крутой.
0: А сейчас ценится как раз именно аутентичный вид, который вот тогда считался, ну, что это такое?
1: А это наша база. Инна дозвонилась, расскажет про свой первый автомобиль. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Инна. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А мой первый автомобиль мне купил муж. Это была восьмерка, и было там 5 дверей. Представляете?
1: Стоп, в восьмерке 5 дверей, в восьмерке должно быть 3 двери. Это в девятке 5 дверей.
0: По-моему, бывает
1: в
0: восьмерке 5-дверные, по-моему, тоже.
1: Это девятка тогда.
3: Да, там, по-моему, заходить назад через вперед надо было.
0: А, ну да, значит, да, двухдверная плюс багажник, ага.
1: Итого 3.
3: Да-да-да.
0: Назовем ее купешкой.
3: И вот у меня был смешной случай, когда я в гараже, казалось бы, включила заднюю, газую, не могу выехать. А я вот тогда не умела включать, он только купил мне эту машину, и я не умела пользоваться, и я практически сгазовала все, что можно было, уже начала пахнуть там гарью какой-то. Он мне говорит, господи, как ты не спалила всю машину? Вот так у меня было начало моего карьерного пути автомобильного.
0: Ну, есть вопрос. Инна, а как вы, стоя в гараже, вы включили заднюю передачу, то есть вы, видимо, уперлись машиной, что ли, в заднюю стенку гаража?
3: Нет, я как раз не заднюю включила, а переднюю.
1: Вы уперлись бампером в переднюю стенку гаража?
0: И вместе с гаражом поехали.
3: Да. Пыталась первой выехать, и ничего не получилось. Вот такой вот у меня был опыт мой.
0: А у вас какого цвета восьмерка была, Инна? Какого цвета машина была?
1: Спереди кирпичного.
3: Голубенькая.
0: Голубенькая, красиво.
3: Голубенькая, красивая.
0: Кстати, вот тоже, да, вот, казалось бы, очень большой был такой именно модельный ряд в плане цветов у восьмерок и девяток, mm-hmm. да?
1: То есть... Мне кажется, они не назывались «Голубая», да? Там же какие-то хитро выдуманные всегда были названия, типа «Мокрый асфальт», «Небесная лазурь». Вот что-то подобное было.
0: Ну, это красиво звучит, да. Инна, спасибо вам большое за звонок, за историю. А, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Got You Radio Not здесь на Европе Плюс, но мы уже хорошенько разогнались, поэтому мы точно ready послушать классное голосовое сообщение.
1: Первую машину, это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем. Я неплохо отучился в автошколе, но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа.
2: Какое удивительное ощущение дежавю. Назовем эту машину Ford Дежавю.
3: Эскорта много не бывает, в конце концов.
2: Это правда. Тем более, эскорт универсал. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования по поводу первых автомобилей. Есть у нас голосовалка. Если еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать.

0: Broken Heart, это Богдан Медведев в финале часа на Европе Плюс. И тут же итоги нашего голосования-опроса. Мы выясняли, как появился первый автомобиль у наших слушателей. Ну, во-первых, поняли, что у четверти еще не было автомобиля.
1: Ну, это мы. Ну,
0: это
1: я.
0: Вы, это ты.
1: Да, я.
0: Да, а значит, теперь у вас есть огромный перечень всех тех тачек, которые можно себе взять. В качестве первого там есть и плюсы, и минусы. Из тех, у кого есть, большинство купили себе самостоятельно, 40%. Вот так вот. Круто.
1: Да,
0: 17% проголосовали за пункт, что им их подарили, их автомобили, видимо, они с Камчатки.
1: Ну, загадаем.
0: 7% тачка досталась в наследство. У 3% это был первый служебный автомобиль. Вот такие варианты. И есть 9% слушателей, которые не хотят водить, а хотят ехать с кем-то.
2: Но это удобно. Это удобно, можно еще какие-то делишки делать. Но вообще мы желаем тем, кто хочет обзавестись автомобилем, чтобы ваш первый автомобиль, если у вас еще такового нет, чтобы он вам приносил вот столько эмоций и радости, сколько звучало в сообщениях там и людей, которые нам звонили, и которые писали, потому что это, конечно, остаются эти переживания на всю жизнь.
0: Звучит как тост.
2: Да, я понимаю этот бокал. Мы прощаемся с вами до понедельника. Кстати, в воскресенье в 17:00 по московскому времени у Александра Генерозова в гостях будет группа The Hatters, так что не пропустите шоу Weekend Star. Слушайте, задавайте им вопросы. До вечера понедельника. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: На Европе Плюс.

Европа. Плюс.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас, 21 час и 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, намек на отличные выходные явно уже сделан. Пятница, вечер, продвигаемся в сторону классного летнего уикенда. Заряжаем лучшие мировые хиты. Впереди у нас Bruno Mars и суперлетняя, кстати, вещица I Just Might. Также дождемся Russian и Ralph Alejandro, Pongo. Скоро-скоро.
2: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Понго. Да, лето уже заряжено, так что продвигаемся под горячие ритмы. Завтра, кстати, ритмы будут у нас еще горячее. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденция. Завтра суббота, так что будет очень нескучно и мощно. Пока же впереди у нас Авалан Рокстон. Слышим Vertigo и дождемся Бурака и Тера. Body Talks совсем скоро.

0: здесь «Die for me» и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным. С 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, если кому-то не хочется идти домой в 22 часа и 20 минут по Москве в пятницу вечером, значит, вы все правильно делаете, отлично проводите время. Ну, и классная музыка вас сопровождает. Впереди у нас BTS, услышим Swim и дождемся завирусившийся хит от Доминика Фага, Baby Doll, совсем скоро.

0: The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be. В пятерке лучших, кстати, оказалась эта вещица по итогам недели в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Так что поздравляем тех, кто голосовал. Вполне неплохой результат. Все результаты уже есть у нас на сайте europlus.ru. Заходите. Завтра, если что, слушайте повтор Еврохита с 16 до 18. Пока же движемся далее вместе с Ваней Дмитриенко. Услышим Ртуть и Феликс Ян и Софирис Бекстер тоже здесь. Ready for your love. Через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Marshmallow и Vertigo The Man и Европе Блюз, Феникс. Ну, надеюсь, вы отлично проводите время tonight. Уже отдыхайте, расслабляйтесь под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. И дождемся Алана Уокера, Broken Strings, уже через пару минут.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будет подо что потанцевать в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите the second voice. Let me be. Кельвин Харрис тоже здесь. Summer. Слышим Post Malone, Cold. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп.

Смотри, это проект The Second Voice прямо сейчас. Ну, надеюсь, твой The Second Voice, твой второй голос, который внутренний, подсказывает тебе взять от первого летнего уикенда максимум. Еще надеюсь, что ты с этим внутренним голосом согласен и уже запланировал для себя какие-то крутейшие события. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каязов. Всем желаю классного отдыха и, естественно, обещаю больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. В ближайшие минуты будем слушать шикарную электропоп-балладу от Pink, What About Us, Bass House, вещицу от Brax Extend, Paid to Exist, а также хип-хоп, R&B, суперхит от Kendrick Lamar и SZA Luther. Никуда не уходи.

0: Карили мир. Оригинал занимает прямо сейчас 9-ю строчку в мировом Шазаме, а вот этот вариант совместно с Дженни расположилась на 17-й строчке в том же хит-списке. Вот это уровень! Вот это уровень! Круто! Тейм Импала «Дракула» только что. А трек еще, кстати, не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Исправить ситуацию можно, проголосовав на сайте europoplus.ru или в нашем мобильном приложении. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Эвелин Рокстон, Vertigo уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем отдыхать под лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. В следующие полчаса будем слушать супер-хиты в режиме нон-стоп. В динамиках точно отметится Тедди Свимс с темой «Мистер Know It All». Прежде с нами Биби Рекса и Фейтлесс с вещицей «New Religion». Еще раньше встречай Зейна с суперхитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Purple Disco Machine, Alan Walker и многие-многие другие. Полетели!

0: мистер. Know it all, мистер Всезнайка, это Teddy Swims. Прямо сейчас парень, кстати, лидирует в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Ну и, возможно, когда-нибудь появится какой-нибудь крутейший ремикс на один из треков Teddy, и он возглавит и наш ТОП КЛАБ ЧАРТ. Почему нет? Можно помечтать. Ну а в ТОП КЛАБ ЧАРТе Тимур Бодров представляет тебе 25 главных клубных гимнов недели, погружая в мир EDM музыки. Сегодня, в субботу в 20.00 по Москве, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель с красивой историей на малиновой луне на подходе. Великолепный трек. Я жду его не меньше тебя, признаться. Но прежде встречай Домина Дэвида с темой Next Summer, а также Кунгс и Тапилос Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе+. Плюс.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

восхитительно звучит саксофон в этом треке. Слушаешь и думаешь, нет, ну а чего? Можешь самому пойти учиться играть, а? Вот настолько, настолько вдохновляющая партия у этого инструмента. Мэй Мишель на малиновой луне прямо сейчас. А дальше, дальше будет больше хитов и больше музыки. Здесь и поп-рок, и афробит в примешку с регетоном. Здесь и хип-хоп в конце концов, а? Теперь подробнее и в той же последовательности. Токио Хотель, Калифорния Найтс, Рашен, Рау Алехандро и Вискит Понго, а также Дэйв и Темс, Рейн Дэнс впереди на Европе Плюс. Оставайся и выбирай свой любимый стиль музыки.

Sol, tău sfârșit să-i cea mai când bam bam. Чуть ранее здесь отметится Airbooks, суперхитом Graceland. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречает The Chainsmokers и Coldplay, Сэма Смита и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Baby Doll, это Доминик Файк. Прямо сейчас уверен, во второй волне популярности этого трека удивился он сам. Да, тема вышла в 2018, а в 2026 завирусилась. И вот, пожалуйста, теперь у нее 1.5 миллиарда прослушиваний только на Spotify. Круто! Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B с вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Немножко стильного хип-хопа нам точно не помешает. Не помешает и немного хорошего синти-попа. Chapel Run, Good Luck, Babe. Чуть раньше. Ну и обязательно дождемся супер-хит от Marshmello и Portugal Man Phoenix. Все это здесь, на Европе+. Оставайся поблизости.

Феникс прямо сейчас. Ну, чувство влюбленности действительно творит чудеса, поэтому, если ты влюблен, о, какой же в этом кайф, а? Насладись этим моментом. А еще насладись выходными и крутым уикендом здесь, на Европе Плюс. С 8 до 12 по Москве встречает Дениса Романова и лови игры, подарки, гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Подключайся и начинай субботу и воскресенье правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки by India Joy Mods от Miley Cyrus End of the World, а также Alan Walker Broken Strings впереди на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Медуза и Генрик Мамайл с темой Don't Wanna Go Home. Чуть ранее здесь отметится Сиверт с темой Goodbye. А еще Лови Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 не пропусти Шона Пола и Дуа Липу, Кардиганс и многих-многих других. Будь рядом.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.